0: Как будто бы под эту песню хочется делать волну руками, да? Такое летние, легкие вайбы. The Second Voice, Let Me Be in Европе Плюс. Мишу Зайцев меня зовут. 3:20 уже в столице. Летим вперед. French Montana и Max B появятся совсем скоро. Ever Since You Left Me. Сразу после My Heart Goes, Sam Feld и Vox.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. Let me take you dancing.

Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Красавчик Терри Свимс на Европе Плюс, мистер Now It All. Впереди больше хитов, больше музыки. Артемас появится. I Like The Way You Kiss Me. Сразу после Evan Rockstone, Vertigo. Не пропускай, летим вперед.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на радио номер один в России. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Tokyo Hotel и California Nights. California Nights. До этого появится Джеймс Хайп и его Drums. Также сегодня никуда без Зайны, Die For Me. Все это специально для тебя уже в следующем часе. В финале этого Сианна Cry Cry и также Феликс Яншаус Walk With Me.

Бонго, шикарная работа от Russian, Рао Алехандро и Wizkid на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно послушаем The Magic K, One T, Cool T, также Kungs и Tavilus London. Galaxy появится на Европе+. Никуда не уходим.

0: Покажи умные колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 48 287 от 23 января 2012 года.

Надеваем маску и плывем вместе с BTS, это Swim на радио номер один в России. Брасом, кролем или просто на спинке, да, потихонечку движемся по волнам хитов. Console Training впереди, Take Me to Infinity. Сразу после Pay to Exist от Brooks Axtian. Не пропускай.

Да, фраза любого пятилетнего человека, когда ты пытаешься что-то ему объяснить, как работают в этой жизни те или иные вещи, он все знает сам. Это Беарвульф самая чудесная, ее потрясающая песня «Феникс» на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. Да, совсем скоро расскажу, что планируется в нашем плейлисте. Но перед этим я приглашаю тебя на наш сайт europlus.ru, там очень много разного контента специально для тебя. Вот совсем недавно вышло интервью с Джейсоном Деруло, да, который выступал в Москве несколько дней назад, порадовал жителей и гостей столицы своими хитами. Я лично был на этом концерте, да, вместе с Европой Плюс мы снимали суперский сюжет, который скоро выйдет в наших социальных сетях, и даже удалось взять эксклюзивное интервью у Джейсона. Переходи на наш сайт, читай, о чем мы с ним успели поболтать. Ну и заглядывай в наш чарт Еврохит Топ 40. Посмотри, кто сейчас на первых местах. Обнови плейлист, если давно этого не делал. Стромай в финале твоего часа. Туслемем. Также One by One. Послушаем Робина Шульца, Топик и Окс в твоих динамиках совсем скоро.

Потрясающая работа от Стромае. Тусля Мэм здесь, на Европе Плюс. Утро наступает, и мы летим в него смело. Впереди больше хитов, больше музыки. Все для тебя.

0: столице 5 утра. Европа,
1: Европа плюс. Крутой подъем.
0: Ну что, я горячо приветствую всех, всех, кто рано встает, всех жаворонков, ранних пташек. Да, меня зовут Миша Зайцев, это крутой подъем на Европе плюс. 17 июня на календаре, середина недели. Мы ее проживем просто потрясающе. Почему? Потому что. Вот я только что открыл сайт, какой сегодня день. Сейчас будем вместе разбираться. День русского кваса. Ну, это же потрясающе. Это потрясающе. Я думаю, как давно я не пил кваску. Год назад, кажется, был мой последний раз. И пора бы этот челлендж отказа от кваса заканчивать. И как раз лето, может быть, и наверну сегодня. Да, также день приманивания муз. Да, видимо, тех, кто тебя вдохновляет. Вот, пожалуйста, квасом можно это сделать. Совместили два праздника в один. Какой у нас план на это утро, я рассказываю совсем скоро. Конечно же, у нас гороскоп, да, мы подумаем о том, как нам жить. Вселенная нам подскажет. Игра «Удачный созвон» тоже в этом часе произойдет. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Ну и, разумеется, классная музыка. Алан Уокер, Забелла Милкман, Кэтрин О'Райан здесь, Broken Strings, также Алан, Брун Мартин, Зиба, Hear Me Now. И Post Malone открывает эту среду для нас с треком «Cold».

0: подъем. Европа плюс.
1: Мама украла место в модельном агентстве у дочери. 15-летняя девочка из Сингапура участвовала в открытом кастинге, но сильно волновалась, поэтому попросила свою маму поддержать ее. Правда, в итоге мама стала конкуренткой. Директор агентства увидел маму и сразу же переключил все внимание на нее. 40-летняя китаянка согласилась сделать дефиле перед камерой, причем она одета была совершенно невзрачно, но этого оказалось достаточно, и она успешно прошла все этапы отбора. В итоге компания заключила с ней контракт, а дочка осталась в пролете. Ну вот, все. Школьницы теперь больше никуда мам своих приглашать не будут, а то все, карьера поломается. Больше хитов впереди на Европе плюс Coldplay появится совсем скоро. Sky Full of Stars сразу после Кьюджела и Солто. Jamaican в твоих динамиках.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

Боб Синклер, Кейза, I Can't Wait, Европа Плюс. Да, до гороскопа всего ничего. Мы послушаем Stay перед этим, Леони и Каллум Скотт, также Two Colors, Крис Де Саранди и Сафри Дуо, Herb of Water совсем скоро на радио номер один в России.

Ну что, поговорим о советах вселенной на эту среду. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади. Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее. Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится. Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака. Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам. Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного. Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент. Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью. Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть. Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы. Вот что советуют звезды. Впереди Tame Impala, Дженни, Дракулу послушаем. Maroon 5 и Cardi B, ранее Girls Like You. Ну и удачный созвон совсем-совсем скоро. We'll be right back.

Run from the sun to surprises. Да, бежим от солнца к подаркам на Европе Плюс. Тэмми Импала и Дженни здесь. А удачный созвон уже вот начинается. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. 495-745-6565. Звони. Будем сравнивать последние три цифры твоего номера телефона и второго человека, который дозвонится. И если что-то совпадет, всем подарки.

0: проверяем наших слушателей на удачу. Да, с нами на связи прямо сейчас Оксана. Оксан, привет.
1: Привет.
0: Ну что, как дела твои? Как поживаешь? Рассказывай.
1: Очень. Отлично. Еду mm-hmm. на работу.
0: Mm-hmm.
1: Все.
0: Замечательно.
1: Погода хорошая сегодня. Здесь солнце.
0: Шикарно. Шикарно.
1: Здесь дождь. Отцепили.
0: Хорошо. Я прочитал, что сегодня день русского кваса. Оксан, какой твой любимый напиток, скажи мне?
1: Квас, наверное, тоже очень любимый, потому что с детства его пили.
0: Согласен. У меня тоже квас. Вот в детстве я как будто и квас даже пил больше, чем во времени, когда я повзрослел. Вот у меня есть вот это вот такое отношение к этому напитку. Да, а вот самый любимый?
1: А мы любимые?
0: Угу. Ну, какой-нибудь я один. Вот смотри, Оксан, смотри, что ты говоришь?
1: Сок яблочный.
0: Шикарно. Хорошо, замечательно. Это хороший выбор. Я в детстве очень любил, а потом стал больше апельсиновый. У меня вот так было. Оксан, ну ты не одна сегодня. С нами еще Дмитрий. Дим, привет.
2: Да, привет, Миша, привет, Оксана.
0: Дим, ну вот смотри, значит, тебе говорят, один напиток можно взять только на необитаемый остров. Какой возьмешь?
2: Вода.
0: Слушай, ну, ладно, давай, знаешь как, давай тебе вот так говорят. Дим, на необитаемом острове будет куча воды, но можно еще какой-то напиток взять с собой. Что это будет?
2: Ой, сложно, ну сок.
0: Сок.
2: Какой-нибудь сок, наверное.
0: А какой?
2: Да.
0: Тоже яблочный?
2: Ну, яблочный, томатный.
0: Ого, ничего себе. Я вот в той команде людей, которые не понимают томатный сок, честно говоря. Хотя у меня много друзей и близких прям вот обожают. В самолете постоянно просят томаты. Я смотрю, думаю, вау, хорошо. Ладно, экстравагантно. Ну, ребят, ну все, тогда будем играть в удачный созвон, раз у нас все хорошо, напитки любимые есть. Осталось только посмотреть, совпадает ли хотя бы одна цифра у ваших номеров телефона. Что, сделаем? Давайте попробуем.
1: Попробуем.
0: Окей. Оксан, ты первая дозвонилась, поэтому мы с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
1: 9.
0: Дим, у тебя?
2: 9. 2.
0: Далековато, друг от друга циферки. Ну ничего, идем дальше. Оксан, давай предпоследнюю.
1: 3.
0: Дим.
2: 2.
0: А, вот это уже близко. Ну ладно, давайте, еще одна попытка есть. Ну, мы помним, что ничего страшного. Главное, что мы здесь, так сказать, собрались обсудить напитки. Оксан, давай третью с конца. Что там?
1: 2.
0: Дим.
2: 2.
0: Ну вот оно! Победа! Ребят, ну я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Вот эти ваши любимые напитки будете теперь пить из термокружек от Европа Плюс. Вам они отправляются уже прямиком в руки. Эти аплодисменты тоже для вас.
1: Спасибо
0: вам за это утро. Желаю.
2: Спасибо, Миша.
0: Да, классной недели, суперского лета. Еще услышимся, да, на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока.
0: Больше хитов впереди, мод появится, споет намек на нас сразу после Иломило от Билли Айлиш на Европе Плюс.
3: Крутой подъем на Европе Плюс.

классно, по-моему. Вот это, когда говоришь, по-моему, классно, это есть что-то такое непринужденное. Это означает, что не просто по-моему, а да, супер классно. Да, по-моему, классно. Это мод на Европе плюс. В финале этого часа Рио послушаем Shine On сразу после Evy Max Spotify.

0: Столица, 6 часов утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, привет.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Немножко интересной статистики этим утром.
0: Любим мы статистику, да.
1: Смотри, каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни покупал подарок после ссоры, не до конца понимая, в чем именно он был виноват. По данным свежего исследования, основные причины конфликтов в отношениях — это бытовые вопросы, финансовые разногласия и привычка отвлекаться на телефон во время общения с партнером. Чаще всего в качестве извинений дарят цветы, сладости и украшения. Самым популярным вариантом среди украшений оказалось кольцо, затем идут серьги и часы. Больше половины опрошенных уверены, что подарки работают только вместе с искренними извинениями, а 17% считают подобные жесты попыткой избежать разговоров о конфликте.
0: Я, кстати, Паш, вот не люблю, когда я разговариваю с кем-то, и он в телефоне сидит. Или она, особенно, да. Я ей говорю, мол, выходи из меня уже на одном колене, а она там листает свои тиктоки.
1: А все, упустила. Не для тебя наш цветочек рос.
0: Конечно.
1: Так что...
0: Найдут у кого-то, которая не будет менять меня на социальной сети, телефон.
1: Найду
0: еще
1: ту, которая с кнопочным.
0: Ну или так, Паша.
1: Да. Тем временем Майкл признан самым кассовым музыкальным биографическим фильмом в истории. В мировом прокате картина собрала уже больше 900 миллионов долларов, из них 358 в Северной Америке, 555 в других странах. В России лента о Майкле Джексоне, которая вышла, кстати, при поддержке Европы Плюс, заработала больше миллиарда рублей. Отмечается, что для студии Lionsgate Майкл стал самым кассовым в каталоге, обойдя все фильмы франшиз «Сумерки», «Голодные игры» и «Джон Уик». Ранее список самых прибыльных музыкальных лент в истории возглавляла картина «Богемская рапсодия», которая вышла в 2018 году.
0: Mm-hmm. Ну, на самом деле, фильм действительно достойный. Мало того, что я вот был на премьере на красной дорожке, его еще и на стадионе показывали потом этот фильм. И люди как-то вообще очень тепло встретили эту работу.
1: Так и неудивительно.
0: Да.
1: Это же Майкл Джексон.
0: Это правда.
1: Никто-нибудь.
0: Это правда. Как говорится. Да, точно так.
1: Ну, а пока мы смотрели фильм «Майкл», тут определился победитель в конкурсе «Худший фотограф в мире».
0: Так.
1: Выиграла парижанка Бланш Мортимар, получившая приз в 50 тысяч долларов. Она была выбрана из 127 тысяч претендентов из 178 стран. Судьи отметили достойное восхищение отсутствие навыков и знаний основ фотографии. В портфолио победительницы заснеженный городской пейзаж в Осло, частично скрытый большим пальцем, размытый и плохо экспонированный снимок статуи Свободы, а также фото чайки на фонарном столбе с чьим-то случайно попавшим в кадр ухом. А в рамках награды девушка отправится в 10-дневную экспедицию по Исландии. Сама победительница призналась, что друзья и родственники всегда спрашивали, почему ее фотографии выглядят настолько разочаровывающими. Ну и теперь она, наконец, получила ответ на свой вопрос.
0: Паш, а вот мы с тобой где сидели, когда объявляли этот конкурс, я не знаю. И вообще много, вот особенно парней, да, которые... Ну хотя, может, ты хорошо фотографируешь, я не знаю.
1: Слушай, мы вне конкурса.
0: Просто 50 тысяч долларов, Паш. 50 тысяч долларов.
1: Мы и так уже признанные фотографы.
0: Да, просто я регулярно же наблюдаю на улице ссоры парочек вот этих. Ты меня не так сфотографировал! И вы 40 минут стоите на этом мосту. Но хиты на Европе Плюс спасают от любых ссор.
1: А там все идеально, потому что...
0: Конечно.
1: Потому что что там, Миша?
0: Биби Рекса, Фейслесс, Альма, Али Фарбен, Ренни Миллер. Все впереди. Начнем с Body Talk.
2: Крутой подъем.

0: I'm on the floor. Это Bebe Rexha, Faceless, New Religion на радио номер один в России. Что дальше в нашем плейлисте этим прекрасным утром? Во-первых, гороскоп. Он совсем-совсем скоро. До него послушаем Джейсона Деруло, Френч Монтана на пите, Типто и также Эгоистка. А Дзивер тоже не заставит себя ждать уже через мгновение.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: И Кельвин Харрис, Респай на радио номер один в России. До гороскопа всего ничего. Успеем послушать Дабас, Wonder Where You Are, также Vertigo, Avalon Rockston в твоих динамиках совсем скоро. Делай это утро громче вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
4: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
5: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угаранск, 15-774-656-96-72.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: Европа+.ру.
10: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Итак, что же Вселенная нам советует на эту среду? Прямо сейчас и узнаем гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади. Тельцы и звезды советуют до последнего верить во все хорошее. Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов сегодня. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится. Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака. Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Весы и звезды будут благосклонны к вашим планам. Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного. Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент. Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью. Водолей, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть. Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы сегодня. Вот что говорит Вселенная. Музагруз впереди, сразу после «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И также «How to love» успеем послушать от «Токио Hotel».
1: Крутой подъем.

0: Красивая песня от Майи Мишель «На малиновой луне». Европе плюс 6.35 уже в Москве. Мы потихонечку просыпаемся, и можно даже сыграть в музагруз, да, начать день с подарков. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, поиграем. Жду тебя. 4957456565. Звони.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 19 градусов. По данным Яндекс, погода в краевой столице сегодня малооблачно, без осадков, днем 27 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре 19 со знаком плюс.
4: Контур программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама. Тельцы, вам следует больше бывать на свежем воздухе, гуляя в парке у дома. Тельцы, черпайте вдохновение в окружении и эстетичной архитектуре. Близнецы, вам важно всегда оставаться на связи. Выбирайте развитый район города. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
7: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
9: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9.30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
10: franchdefisregion.ru. 18+. Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
11: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
12: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
1: Крутой подъем.

0: And brown eyes. Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, удастся ли Марине сегодня унести подарочек этим утром? Марин, привет! Ой, так, я тут вычитал с утра, что сегодня день кваса, поэтому всех спрашиваю об их любимых напитках. Вот и тебе, собственно, тоже этот вопрос. Скажи, пожалуйста, какой твой любимый напиток?
2: Вятский квас. Вятский. Здоровье,
1: квас. Шикарно. Квас. О, замечательно. Вот как совпало. Совпало. Я пришел к тому, что я в детстве очень прям любил, обожал. А сейчас как-то реже кваса в моей жизни стало появляться. И надо бы как-нибудь, потому что лето, квас, как-нибудь прогуляться вот так вот, знаешь, и прикупить да попробовать. Хорошо, я понял. Вопрос следующий. Ну, сейчас сразу перейдем к игре тогда. Для начала скажи мне, знаешь ли ты, что за прекрасная девушка поет эту песню? So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. Знакомы ли тебе?
2: Нет.
1: К сожалению, нет. Так,
2: нет.
1: Хорошо. Ну ладно, я тебе скажу, это Билли Айлиш. Слыхала о такой девчонке? Была она в свое время с зелеными волосами, сейчас уже нет, но тогда, когда у нее была прям эра, я не знаю, она как будто каждый раз в прайм-эре, у нее всегда все очень хорошо, но это вот был момент, когда она прям, мягко говоря, залетела во все возможные и невозможные топ-чарты. Вопрос у меня связан с ней. Правильно ответь, получишь подарок. Худи от Европа Плюс. Ты готова?
2: Да, готова.
1: Окей. Okay. Вопрос следующий. Сколько премий Грэмми Билли Айлиш забрала в 2020 году? Вариант А. 3 премии Грэмми. Вариант Б. 5 премий Грэмми. Сколько? 3 или 5? Твой ответ.
2: Давайте 5.
1: Угу. Слушай, ну знаешь... Я даю тебе 5, во-первых, так, виртуально, скажем так, потому что это правильный ответ. Марин, абсолютно верно. В 2020 году, да, альбом года, запись года, песня года, лучший новый исполнитель, лучший вокальный поп-альбом. В общем, настоящая красотка, вообще всех поразила. Марин, ты тоже поразила всех. Я тебя поздравляю еще раз, эти аплодисменты для тебя. Худи от Европа Плюс отправляется к тебе.
2: Спасибо большое.
1: Ну, тебе спасибо. Ну и что, какие планы на лето? Что будешь делать?
2: На лето? Скоро отпуск.
1: Так, замечательно.
2: Планирую, что буду отдыхать.
1: Это хорошо. Это правильно. В отпуске работать, это, я не знаю, это себя не любить. Поэтому да. Я тоже в твоей команде. У меня такая же ситуация. У меня тоже скоро. Я тоже планирую отдыхать. Марин, спасибо тебе еще раз. Услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Желаю классного отпуска. Пока-пока.
2: Спасибо, пока.
1: Больше хитов впереди. Елку послушаем уже вот-вот с треком «Проще». Сразу после «I don't wanna go home» от «Медузы» и «Can you come a meal» в твоих динамиках.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Вот когда несерьезно ко всему относишься, тогда и все проще, как будто бы. И победа, и успех сразу приходит. Поэтому отпускаем ситуацию, наслаждаемся жизнью, да, вместе с хитами Европе плюс. В финале этого часа Safe Tonight, Дарит Фанк и Галай Черри, также София The Giants. Послушаем сюда Binance, ну и бригада У. Здесь совсем скоро.

0: Save Tonight, Delete Funk, Николай Черри, бригада уже здесь, ребят, доброе утро.
1: Доброе
2: утро. Миш, доброе утро.
0: Я как-то себя так необычно слышу сейчас.
2: Да ты что?
1: Да.
0: Да, не знаю, может, не до конца провод вставил.
2: И как лучше? Наконец-то нормально, вставил до конца.
0: Да, прекрасно. Главное, что я вас слышу, ребят.
1: Это самое главное.
2: Да, согласен, много сомнительных фраз вчера только что. Да.
0: Очень вас люблю.
2: Да, взаимно.
0: Сегодня будет шикарный день.
2: Несомненно.
0: Классного вам утра.
2: Спасибо тебе, классного дня. До завтра.
0: Пока.
2: Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Первый платеж с использованием цифрового рубля совершили в России. Платные парковки по всей стране предложили привести к общему знаменателю. И Голливуд начинает распродавать свои реликвии. Далее подробности. Первый платеж с использованием цифрового рубля совершен в Чувашии. Одна из компаний заплатила в бюджет 125 тысяч рублей. Глава республики Олег Николаев назвал регион лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего, гарантирующие бизнесу и государству прозрачность и скорость операций. В Минфине Чувашии отметили, что апробация цифрового рубля в бюджетном процессе продолжается. В августе планируют протестировать выплаты цифровыми рублями многодетным семьям на школьную форму, а также поддержку аграриев по лизингу сельхозтехники. В Госдуме тем временем предложили ввести бесплатные первые 20 минут на платных парковках общего пользования по всей стране. Обращение депутатов уже направлено министру транспорта Андрею Никитину. Согласно документу, правила платных парковок и сроки оплаты различаются в регионах и муниципальных образованиях. В одних городах водителю предоставляется 5 минут для оплаты или выезда, в других срок значительно меньше, а штрафы за неоплату могут быть существенными. По мнению депутатов, реализация инициативы позволит снизить количество штрафов, уменьшить социальное напряжение вокруг платных парковок и сделать городскую транспортную инфраструктуру более удобной для повседневного использования. Российские компании продолжают импортозамещение. Аэропорт Шереметьево перевел управление всей багажной системой на российское программное обеспечение. Решение используется для управления перевозкой багажа между северным терминальным комплексом аэропорта, включающим терминалы Б и С, и южным, в состав которых входят терминалы Д, Е и Ф. Голливуд начинает распродавать свои реликвии. На предстоящий аукцион заявлено множество культовых предметов из популярнейших фильмов. С молотка пустят световой меч Люка Скайуокера, шляпу ведьмы из «Волшебника страны Оз», ботинки Сталлоне из «Рокки 3», каверы из ленты «Большой Лебовский», цилиндр Вилли Вонка и другие артефакты. За меч из «Звездных войн» просят 1 миллион долларов. Цена шляпы ведьмы стартует со 100 тысяч долларов, а за цилиндр Вонки хотят минимум 50 тысяч. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 72 рубля 14 копеек. Евро тоже похудел 83 рубля 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, ну что, слышала что-нибудь с чемпионата мира по футболу?
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно, я расскажу все, Вики Ньюс.
0: Да, вот это я правда не ожидал. Я думал, ты скажешь нет, я говорю, ну и я нет. Ну опять мимо нас получается.
1: Нет, я тут слежу
0: ты
1: за всем.
0: Молодец. Да. Конкретно какие-то результаты матчей есть или что-то вне игры?
1: И результаты матчей, и я все знаю.
0: Вау. Угу. Вообще не такой план был на Питер.
1: Прости, пожалуйста.
0: Ты слишком хорошо справилась с этой задачей.
1: Прости.
0: Даже немножко стыдно за свои мысли. Но круто.
1: А ты не ожидал, что я слежу?
0: Ну, я думал, мы будем в одной лодке незнания.
1: Не, ну я что-то знаю, там просто есть звездочки, понимаешь?
0: Ага, ага. Футбольные звездочки?
1: Футбольные
0: или
1: звездочки.
0: Фанаты какие-то?
1: Футбольные.
0: Хорошо. Ну ладно, я посмотрел недавно видео, как очень сентиментальное, как отец, по-моему, бразилец, в аэропорт приехал с сыном, мама снимает, и сын приехал проводить отца на футбол. И в тот момент не знал, что отец его тоже берет с собой. Это считается, что
1: это
0: в материале? Это
1: да, это в материале, да. Подожди, а вот эта сборная Конго самая стильная?
0: А, с леопардовыми
1: вставками.
0: Да,
1: говорили, что леопард это вульгарный. Нет, смотря на ком.
0: Ну и смотря... Ну если бы они приехали в лосинах, возможно, по-другому бы смотрелось. Ладно, продолжим обсуждать мундиаль чуть позже. Начнем с бригады у Music Awards. Аня!

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики.
2: Да.
1: Я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Сегодня день приманивания муз. Ты же муза нашего коллектива.
2: О, спасибо.
1: Да.
2: Ну, приманивай меня.
1: Ну, ты уже приманилась, ты здесь.
2: Вот удобно устроился, а?
1: Ну, да. У тебя, ну, приманка два раза в месяц работает. Аванс и зарплата. И ты здесь.
2: Ну, нет.
1: Нет?
2: Конечно, нет.
1: А чем можно заманить тебя?
2: Ну, в кофе.
1: И кроме денег.
2: Подожди, хорошим отношением. Кофе вкусный.
1: Ну, раз ты здесь, значит, это тоже есть.
2: Ну, да.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо тебе. Сегодня у нас номинация... Ну, муза у нас откуда родом-то?
2: Вообще, кстати, обидно. Ты знаешь, мне кажется, вот любая муза, вот если поэт сказал музе, что я тебя приманил один раз, и все. Подумай.
1: Так это не я, это бухгалтерия.
2: Ну, ладно.
1: Муза у нас откуда родом? Греция?
2: Греция, да.
1: И номинация «Рифмы» не Древней Греции. Сегодня участвуют Playman Love You. Ну, сегодня в Awards'е все греки. А против него сегодня Хелена Папаризу, «My Number One».
2: Как вышла эта песня.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Back in me, это топик в бригаде У на Европе плюс 7.12 в Москве. Не, я, конечно, понимаю, я прекрасно понимаю. Невозможно в себе держать информацию, которую ты держишь в руках.
1: Да. Угу.
0: Но ты сначала вскрой эту информацию.
1: Вскрываю конверт. А там? А, подожди. Да,
0: спасибо, как я в закрытый конверт посмотрю. А там победитель номинации рифмы не Древней Греции. Набрав 54%, побеждает Хелена Папаризо.
1: Ну, как говорится, Калимера, Калиспера.
0: Так и говорится, my number one.

0: Beautiful Places, это Тиесто в бригаде У на Европе плюс 7.18 в Москве, Вики.
1: Итак,
0: что будет дальше?
1: Ну, раз уж ты не следишь за чемпионатом мира по футболу, ну, не так активно следишь, как я.
0: Ну, я так, ненамеренно слежу. Ну, то есть мне что-то попадается, я с удовольствием это смотрю.
1: Ну, вот через несколько минут тебе что-то попадется.
0: Угу.
1: Выжимка, сливки, лучшее просто.
0: Хотел сказать жмых, но понял, что я...
1: Похоже, жмых,
0: нет,
1: ты
0: нет,
1: что?
0: Ну, кстати, жмых иногда полезный. Ну, говорят, кофейным там можно обмазываться, там, что-то. Нет женских процессов.
1: Да, кстати, да.
0: Ну, пожалуйста.
1: Мы оставляем, да.
0: Хорошо, впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе плюс. Бригада
2: У. Реклама. Рыбы. Сегодня вам потребуется личный уголок. Балкон с видом на южный закат. Овны. Звезды советуют замедлиться в тихом зеленом дворике. Львы. Для широкой души нужен простор, как в трехкомнатной квартире. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ «Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
5: «Золотой ларец».
6: Слушай, что за Моревиль? Почему все про него говорят?
7: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
6: Три огромных бассейна среди природы?
7: Бар, рестораны, отель, музыка.
6: Подожди, и все это рядом?
7: Всего 20 минут от центра Краснодар.
6: Похоже, летом все будут здесь.
7: Моревиль, Адыгея, улица Шапсугская, дамба 10/2.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Ну все, пора бежать.
10: Куда бежать?
9: За новым кроссовером J-Cut J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый J-Cut J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
11: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
12: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban-promo.ru.
13: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
14: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Кайф у меня, это Зейн, бригаде У на Европе плюс 7.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Это главная звезда чемпионата мира по футболу, ну, по крайней мере, пока что.
0: Ага.
1: Это Жозимар Жозе Эворо Диаш. Он же Вазинья.
0: Так.
1: Вазинья — это вратарь Кабо-Верде. Да, 40-летний
0: вот,
1: мужчина...
0: Вот почему многие не слышали это имя.
1: Да, да. 40-летний мужчина, который, ну, не то чтобы там какой-то невероятный красавчик, ну, просто обычный, вот, обычный мужчина.
0: Но, судя по тому, что ты расскажешь, он красавчик в принципе.
1: Он красавчик в принципе, да, потому что он очень круто отыграл матч с Испанией, и за игру он сделал 7 сейвов. То есть, в принципе, счет мог бы быть не 0-0, а 7-0 по факту.
0: Да.
1: Но это круто, ты же вратарь бывший.
0: Это очень круто.
1: Да?
0: Особенно, когда...
1: Испания.
0: А когда Испания, когда чемпионат мира, и для них же это исторический матч.
1: Конечно, да.
0: Они сыграли ничью. Во-первых, они забрали гипотетические очки у одних из фаворитов чемпионата мира.
1: Да.
0: Так они еще сами заработали.
1: Вот.
0: Как сказал один комментатор, легендарное очко островитян на чемпионата мира. По-моему, первое.
1: Молодцы.
0: Молодцы.
1: Красавчики.
0: Молодцы.
1: Интересно, что до вчерашнего дня у Вазинья было 50 тысяч подписчиков. И сразу после игры к нему подошла журналистка и говорит: Вазинья, здравствуйте. Как вы думаете, сколько у вас появилось подписчиков за время матча?
0: Ага.
1: Он такой: ну не знаю, ну там, ну 500 тысяч, ну мало ли.
0: Так.
1: Она такая: нет, 2 миллиона. А да сейчас уже 11.
0: Что?
1: 11 миллионов человек подписались на него, потому что он просто красавчик. А еще я сегодня вычитала, что, оказывается, предложение играть в сборной ему пришло чуть ли не через LinkedIn. LinkedIn, ну это как HeadHunter.
0: Серьезно?
1: И он 9 месяцев не открывал это сообщение, потому что был уверен, что это спам. Ну кто предлагает через такое, как бы, через сайт?
0: Да ладно бы он хотя бы день до этого поиграл вратарем. Хотя бы было бы логично.
1: Не, наверное, он играл. Ну, короче, классная история. Вазинья!
0: Молодец,
1: красавчик. Вышел первый трейлер Шрека 5. Кстати,
0: да
1: Шрек 5 мы ждем буквально через год. Буквально через год.
0: Mm-hmm.
1: Я знаю, быстро время летит,
0: да.
1: Не переживай. По сюжету Шрек, Фиона, их дети и осел отправляются в головокружительное приключение в большой город.
0: Mm-hmm.
1: Там много всяких будет, естественно, приключений. Я замечу, что еще уже работа идет над шестым Шреком.
0: Mm-hmm.
1: И, оказывается, нас ждет спин-офф об осле.
0: Во как. А помнишь, с чего все начиналось?
1: Помню. С первого Шрека.
0: Да, хорошо, что ты помнишь.
1: Я помню, что...
0: В работу над первым Шреком в наказание аниматорам давали, когда они не справлялись с другой картиной.
1: Так, ой, идите Шрека рисовать.
0: Да, так. Команда неудачников создала шедевр.
1: Вот так вот.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на среду, 17 июня.
1: Умный, в деловой сфере вы оставите соперников позади.
0: Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее.
1: Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
0: Поздравляю, наконец-то.
1: Спасибо. Да. У меня рука вчера чесалась левая.
0: Левая?
1: Не просто так.
0: Надеюсь, на тебе была одежда с карманами?
1: Ну, я просто потерла по ноге.
0: Ну, тоже пойдет. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится.
1: Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака.
0: Девы, решение некоторых вопросов потребует от нас нешуточных усилий.
1: Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам.
0: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного.
1: Стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент.
0: Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью.
1: Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
0: Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Candy Next to it, Ашер и Чонгук в бригаде «Умный Европе плюс». 7:36 в Москве. У нас впереди первая мысль,
1: в которой сегодня играет Вэл.
0: Так уж вышло, мы меняемся. И сегодня моя очередь. Настрой, если честно, такой, знаешь...
1: Хороший.
0: Победный.
1: Да, угу. Прям победный. Угу. Ну, я составила классные фразочки. Мне кажется, победа должна быть.
0: Хорошо, ребят. Осталось сделать за вами.
1: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 20 градусов сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс, погоды в нашем городе сегодня малооблачно, осадки не предвидятся. Днем столбики термометров покажут плюс 27 градусов. А сейчас в Краснодаре 20 тепла.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
5: Город подождет.

0: подождут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Exit RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
3: Exceed. Born for more.
4: Боитесь стоматологов? Есть решение.
5: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
4: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
5: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
10: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
11: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль в бригаде Уны и Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
2: Меня зовут Ульяна.
1: Привет, Улечка.
0: Ульяна, ты откуда?
2: Из города Владимира.
0: Угу. Ульяна, ты случайно не дизайнер?
2: Нет,
0: значит, не все Ульяны дизайнеры.
1: У нас просто, да, дизайнер Ульяна.
0: Да.
1: Даже.
0: Кстати, есть знакомые Ульяны, кроме нашей?
1: Mm-mm.
0: Теперь вот Ульяна из Владимира. Ульяночка. Ульян.
2: Да-да.
0: Ну, мы сегодня с тобой играем. Так уж вышло исторически именно сегодня. Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращать?
1: Ой, очень интересным звуком, после которого ты захочешь себя ударить. Ну, такой ты человек. Бывает.
0: Проверим, какой ты человек. Ульяна, удачи.
1: Ульяна, у меня пять фразочек, они не закончены, и твоя задача их завершить. Потом то же самое сделает Вэл. И если где-то совпадете, победа твоя. Давай пробовать.
2: Давайте.
1: Первая фраза простая. Черепаха.
2: Тортила.
1: Хорошо. Если бы я играла в футбол, то только в позиции...
2: Вратаря.
1: Угу, чудесно. Моя маленькая...
2: Мечта.
1: Хорошо. Макароны
2: С кетчупом.
1: Угу. Ну и последнее. Знак?
2: Зодиака.
1: Шикарно. Возвращаем Вэлла.

0: Легкая пощечина никогда так не бодрила. Самому себе.
1: Окей, окей. Ульяна молодец. Мне кажется, совпадение должно быть. Я даже думаю, может быть, последовательность изменить слов.
0: Делай, что хочешь,
1: ну,
0: я
1: ладно,
0: готов.
1: Давай, давай, попробуем. Если бы я играл в футболе, в футбол, то только на позиции...
0: Ну, вратаря.
1: Ну, конечно.
0: Да? О! Ульяна, мне так приятно, ведь многие те, кто собирается играть в футбол, они ведь вот только нападающие.
1: Да. Да.
0: А вот вратарей ценить надо, конечно. Угу. Ульяна, да. Есть победа.
1: Давай, черепаха.
0: Ниндзя.
1: Ну нет.
0: Но это до того, как они мутировали.
1: Я думала, тут будет совпадение.
0: Черепаха. Тортилла.
1: Да, да. Я думала, ты вспомнишь детское родное, так сказать. Окей, моя маленькая.
0: Моя маленькая прелесть.
1: Мечта.
0: Мечта. Ага.
1: Хорошо. Макароны с...
0: сосиской.
1: Нет.
0: С сыром.
1: Нет. С кетчупом.
0: С кетчупом.
1: И последний знак.
0: Препинание.
1: Зодиака.
0: Вообще, Ульяна, мы такие разные. Даже странно, что вратарь нас объединил.
1: Ну, ты знаешь, что интересно, что я бы тоже сказала пропинание. На удивление.
0: Ульяночка, есть победа. Лови подарок.
2: Маленькая колонка.
3: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Ульяна, поздравляем.
4: Да-да.
0: Все, колонка твоя.
4: Спасибо большое.
0: Так, ты нам звони еще обязательно?
1: Обязательно,
0: мы будем ждать.
1: Да.
0: Мы запомнили твой голос. Мы будем правда ждать. Хорошо?
4: Спасибо.
0: Хорошего дня, счастливо.
4: Спасибо большое. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.

0: Иван, это Тимофей Барташ-Брена с бригадой У на Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы, словно археологи своей жизни, пытаемся докопаться до детства. И в жизни каждого ребенка что-то было очень крутое, на что ты смотрел и думал, вот это круто.
1: Я даже знаю, мне кажется, мой пример нельзя приводить.
0: И как мы теперь продолжим, пока ты его не озвучишь?
1: Да ладно, давайте. Ну, это странный пример. Угу. Ну, во-первых, мне казалось, что очень круто, когда люди в кофейне пьют кофе. Ну, это так и есть.
0: Ну, да.
1: До сих пор так считаю. Вот. А еще есть группа «Дюна». Да?
0: Да.
1: У них была песня «Если было море пивом».
0: Да.
1: И для меня в детстве это казалось что-то вообще, как они так взяли и сравнили.
0: Метафора.
1: Вот это да. Вот это неожиданно, так смело.
0: Не, ну для меня ты привела два примера, которые и сейчас подходят. И кофе крут в кофейне, и песня неплохая, конечно. Расскажите, что крутым было для вас в детстве?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообщества «Европа плюс ВКонтакте». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. Все сложится с новым кроссовером Canon T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Canon T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Canon T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками.
6: Ленту. Зачисляй, храни и трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7.56 в Москве. Сегодня в Саундчеке вспоминаем детство и вспоминаем, что в детстве было очень крутым. Ну, казалось, что это очень круто. Внимание.
2: Здравствуйте, Европа Плюс. В 4 классе я выиграл Всероссийскую Олимпиаду, после чего мне весь класс аплодировал. Затем к нам пришел мэр и сказал, чего ты хочешь. Я сказал, хочу компьютер. Через 2 недели мне подарили компьютер.
3: Ого.
2: Вот это да.
1: Не-не-не-не-не. Тема, что казалось крутым, а не что было крутым на самом деле.
3: Да, да.
1: Так, ну вот, давай попробуем.
4: Доброе утро, Европа Плюс. А я в детстве, когда была маленькая, смотрела всегда на сотрудников банка. Они такие все ухоженные, красивые, с ноготочками, хорошо одетые. Думала, господи, как же это круто работать в банке. И вот теперь я 15 лет работаю в банке, и как же я ошибалась, когда была маленькая.
1: Я до сих пор смотрю на сотрудников банка так. Красивые, ухоженные. Много чего знаю, чего не знаю я.
3: Ну да, кстати.
1: Очень много. Еще?
5: Всем привет. А я в детстве я смотрела на девушек за рулем автомобиля и думала, вау, вот это круто. А потом я выросла, купила себе автомобиль, и теперь я тоже крутая, сама за рулем.
3: Молодец.
1: А ты обращаешь внимание, интересно, на маленьких девчонок, которые смотрят на тебя? Эй, малышка, все впереди.
3: А еще смотришь, когда в зеркало заднего вида себя видишь, и такой, это же я.
1: А там ребенок какой-то на заднем сиденье. Ну и финальное.
6: Доброе утро, Европа Плюс. А меня в детстве удивляло, когда мама на любое мое слово пела песни. Например, я ей говорю, мам, хочу пельмени? Она такая, пельмени, пельмени. И я думала, что такая песня действительно существует. Ну, ничего себе, сколько песен знает мама. Очень впечатлялась.
1: Печеночный пирог. На-на-на-на-на.

0: Москве 8 часов утра. Европа Плюс новости с нами. Павел Беседин, Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Дистанционное обучение в России получило свой ГОСТ. Мошенники начали орудовать на российских вокзалах. И российское вино обошло по качеству европейское. Далее подробности. Дистанционное обучение в России получило свой ГОСТ. Новые требования к онлайн-образованию вступят в силу в ноябре этого года. РИА Новости сообщает о том, что, среди прочего, были установлены стандарты учебных материалов. Они должны быть легко доступны для обучающихся, а также защищены авторским правом. Образовательная среда должна быть интерактивной, выстроенной так, чтобы учащийся мог легко в ней ориентироваться. Кроме того, учебное цифровое пространство должно предусматривать возможности для самостоятельной оценки учеников. Стандарт также предписывает, что цифровая среда для обучения должна обеспечивать безопасность и целостность данных. Меры безопасности усиливают в Казани накануне саммита «Россия-АСЕАН». Также особый режим будет действовать на маршрутах передвижения делегации. Об этом заявил мэр столицы Татарстана. Он отметил, что для охраны общественного порядка привлекут силы не только полиции Татарстана, но и других российских регионов. Такой режим работы силовых ведомств продлится в Казани до 20 июня. Напомню, саммит «Россия-АСЕАН» пройдет в столице Татарстана с 17 по 19 число. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Глава государства также проведет множество двусторонних встреч. Мошенники снова начали орудовать на российских вокзалах. Сообщается об участившихся случаях, когда аферисты просят жертву присмотреть за рюкзаком или чемоданом, а когда возвращаются, обвиняют человека в краже ценных вещей, гаджетов или денег и требуют компенсацию. Расчет строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации. Во всех подобных случаях стоит твердо отказывать от присмотра за чужими вещами и сразу же сообщать об этом в полицию. Российское вино обошло по качеству европейское. РИА Новости сообщают, что речь в первую очередь идет о вине стоимостью до 2500 рублей. Эксперты обращают внимание на то, что стоимость европейских вин в этом ценовом диапазоне формируется в основном за счет тарифов, акцизов и таможенных сборов, поэтому их реальная себестоимость слишком низкая для того, чтобы конкурировать с российскими винами. В завершении выпуска курса валют: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 8:03. Всем отличного дня. Квартиру

0: 8 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Что бы хотелось сказать, ну, о чем бы хотелось напомнить, о чем бы хотелось заявить. У нас среда. Среда – это день, который идет сразу после вторника. Пока все и так понятно.
1: Маленькая пятница, уже можно чуть-чуть меньше работать.
0: Да, да. Но ведь вторник – это день, когда мы записываем подкаст «Личка». Вторник прошел, «Личка» записана. Очередной 245-й выпуск нашего подкаста уже можно и смотреть, и слушать. На сайте.
1: На нашем сайте europlus.ru вы прям выбираете. Сразу целиком все проглотить или кусочком на нас смотреть.
0: Те, кто слышит это впервые, наверняка задают вопрос. Зачем нам слушать то, что мы и так слушаем сейчас здесь?
1: Это совершенно другое.
0: Там вообще другие люди. Нет, там те же люди, но там совсем все по-другому. Там я, Вики, там наш звукореж Леха, там ведущий новостей Павел Беседин. Там новости совершенно другого характера от Павла.
1: Да, кстати, да. Там вы можете нас узнать еще ближе. Ну, еще больше, еще
0: предельно,
1: глубже.
0: Предельно близко.
1: Иногда настолько близко, что ну не надо так близко.
0: Да, да. Вот представьте, человек, который прям вот возле уха так: «Привет!» Да.
1: Вот и я.
0: Чувствуете, неприятно? Вот, да. Разные эмоции можно получить. Там все то, что не попадет в эфир. Больше часа о наших разговорах, болтани, ответы на ваши вопросы. Все это в подкасте «Личка» на сайте europlus.ru.
1: Да.
0: Ну, а прямо сейчас приглашаем вас в Эвридейку.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь на Европе+.

0: Алан Уокер, бригаде У на Европе Плюс, 8:07 в Москве. Мы все еще ждем Эвридейку, она будет чуточку позже. Пока что будем музыкально путешествовать. И снова добро пожаловать на борт чартера бригады У.
1: Да, не нужны никакие визы, не нужны паспорта. Летим и слушаем то, что там слушают.
0: Мы летим буквально на парочку минут. Смотри, Вики.
1: Ага.
0: Я тебе, с одной стороны, дам очень простую подсказку.
1: Хорошо.
0: По поводу страны, в которую летим. Но есть сложные правила. У тебя одна попытка.
1: Ого.
0: Одна попытка.
1: Ну, давай.
0: Это страна, название которой начинается на букву Ш.
1: Ну, подожди, вариантов много. Давай Швейцария. Мне кажется,
0: да.
1: Мы недавно просто...
0: Да, да, вау. Молодец.
1: Да.
0: Летим в Швейцарию, а там в чартах аудиенс с треком Love Again.
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка, бригаде «Умный» в Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как тебя зовут?
1: Привет.
2: Вика, меня зовут Татьяна. Я звоню из города Тында, это Амурская область, столица Бама.
1: Привет-привет, Танечка.
0: Привет, Таня. Привет, Тында. Танюш, так, это Амурская область. Который час у вас там уже?
2: А у нас уже 12 минут третьего.
0: 12 минут третьего?
2: День.
0: То есть уже не то, чтобы обед позади, уже как бы пахнет ужином?
2: Да-да-да, именно так.
0: Танюш, прямо сейчас Вики тебе начнет задавать вопросы. Ты на них, естественно, отвечай, но с небольшой задержкой. Вот на первый вопрос ты молчишь, на второй отвечаешь так, как ответила бы на первый, и вот так дальше идем со смещением. Если нигде не запутаешься, все, подарок твой. Ты готова?
2: Готова.
0: Таня,
1: пробуем.
0: За всех нас удачи. Вперед.
1: Танюш, любимый футболист. А вот скажи, как тебе нравится, когда тебя ласково называют?
2: Пеле,
1: хорошо. Какая должность у тебя на работе?
2: Ай, булочка моя.
1: Кумир детства?
2: Юрист.
1: Угу. И как на самом деле зовут сына Дарт Вейдера?
2: Майкл Джексон.
1: Вот мы и выяснили всю правду. Но мне нравится твоя должность. То есть ты прям по трудовой булочка моя, да? Классно.
0: А как же? Майк, я твой отец.
3: Да, папа.
0: Тань, гениально справилась с задачей. За это лови подарок.

0: пить бригадой У весь год.
1: Танечка, поздравляем, термобутылка твоя.
2: Умничка.
3: Ой, спасибо большое. Самое лучшее раз.
2: Муа. Нам приятно.
1: Так, звони нам еще обязательно. Нам с тобой очень понравилось. Хорошего дня, счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо. Пока-пока.

0: Шаде, это Баиндия, Хчо и Мод, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.17 в Москве. Ну, мы как люди, которые любим следить за тем, что происходит в округе, давно заметили, что чемпионат мира по футболу начался.
1: Прям заметили, да.
0: Да, ну и у нас впереди фактовый зал мэр, в котором пока что я и как мы можем не поговорить про мундиаль.
1: Да, поговорим, в принципе, про историю этого прекрасного чемпионата.
0: Да, да, да.
1: Были
0: да,
1: там
0: да.
1: интересные моментики.
0: Были, были. И скоро все расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Родинка».
6: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
7: В Мэривиль?
6: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
7: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
6: Самое странное...
7: Что?
6: Это не море.
7: Даже лучше.
6: Мэривиль. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
12: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
11: Куда?
12: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
11: А школа есть?
12: Да прям через дорогу.
13: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-24-50. От 2 249 000 рублей.
15: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чебаном...

0: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
1: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», служить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Жанетта Дуа Липа, бригаде У на Европе Плюс, 8.22 Москвы, Вики.
1: Да.
0: Поговорим о футболе.
1: Поговорим.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр, браво, наш футболист.
0: Так, чемпионаты мира по футболу сегодня обсуждаем в фактовом зале. Что ты расскажешь?
1: Да, я расскажу про легендарное открытие чемпионата мира 1994 года, который проходил в США. И, значит, по задумке режиссера, певица Даяна Росс, которая там выступала, она прямо во время выступления должна была подойти к воротам и забить пенальти.
0: Как это опасно.
1: Нет, там ворота придвинули максимально близко, вот прям супер близко. И там прям вообще концепция...
0: На линию створа ворот.
1: Ну, практически. И концепция была реально прикольная, она должна была забить ворота, да, гол, и когда мяч попадает, ворота должны были развалиться. Ну, во-первых, показать, какой сильный удар у Даяны.
0: Прям во время выступления, то есть она пела?
1: Ну, да, на проигрыш она должна была подойти и сделать это. И, ну, и плюс вот это вот, вот эти ворота раскрывающиеся, они как бы олицетворяли открытие чемпионата.
0: Да.
1: Но а Даяна, она, видимо, как я.
0: А ты видишь, ты как будто бы забегая вперед, когда ты сказала, что она в проигрыше должна была пнуть мяч, вот она и проиграла.
1: Да, но Вэл знает, что я иногда очень целюсь, и у меня мяч летит вообще в другую сторону. Невозможно вообще.
0: Ну, в голове-то все нормально.
1: Против вообще всех законов физики. Ну, такие мы, девчонки. В общем, конечно же, Даяна промахнулась, но при этом мяч улетел в другую сторону, ворота все-таки развалились. Выглядело
0: все
1: это странно.
0: Все куплено,
1: да. Но особую иронию ситуации придало то, что в финале того же турнира звезда итальянский нападающий Роберто Баджо, знаешь такое?
0: Да, конечно.
1: Да, также не забил решающий пенальти, и все сказали, это Даяна предсказала финал. И более того, в 1/8 финала ворота реально развалились. И их пришлось менять срочно. Вот такая вот интересная была история и такой интересный чемпионат.
0: Выступала ли когда-нибудь после этого Даяна на чемпионатах мира по футболу?
1: Боюсь, что нет.
0: Да. Ну, наверное, обидно, конечно. Я расскажу не такой комичный случай, но об этом случае я, кстати, не знал. Это верх благородства, назовем его так.
1: Красиво.
0: 1962 год. Чемпионат мира по футболу в Чили.
1: Круто.
0: Играют сборная СССР и Уругвая.
1: Уже хорошо.
0: Матч был непростым, напряженным. До 79-й минуты счет был 1-1.
1: Угу.
0: Эмоции на пределе. И тут наш форвард Игорь Численко забивает гол.
1: Угу.
0: Уругвайцев как с цепи сорвало. Все начали возмущаться. Все начали что-то высказывать.
1: Почему он гол забил?
0: Да, вот что-то типа того. И никто не понимает, что вообще происходит. Но тут капитан нашей сборной Игорь Нетто подходит к арбитру и говорит, возможно, на ушко, да только никому. Но в сетке ворот дырка, мяч залетел в нее сбоку, а значит, гол не надо засчитывать нашим.
1: О, да ладно.
0: Да. В итоге гол отменяют, все успокаиваются, игра продолжается. И за все время проведения чемпионатов мира подобных случаев не было ни до, ни после. И за этот поступок советский футболист вошел в историю как истинный джентльмен.
1: Но, самый честный.
0: Самый честный. Ну и вишенка на торте, конечно, то, что матч в итоге все-таки наши выиграли со счетом 2-1.
1: Вот это хорошо.
0: Вот такая вот история.
1: Хорошо.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Сиан и Рэй Далтон в бригаде Уны. В Европе Плюс 8.30 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Сегодня в битве чемпионатов мира по футболу со счетом 65-34. Победа моя. Спасибо, ребята. Спасибо.
1: Поздравляю.
0: Счет был в процентах, на всякий случай. Слушай, ну, мне кажется, либо мы очень давно не брали эту тему, а может, не брали ее вообще никогда. Шахматы.
1: Шахматы.
0: Шахматы.
1: Брали.
0: Давно, надеюсь?
1: Давно, наверное.
0: То есть ты тоже не уверена?
1: Не уверена.
0: Завтра поговорим о шахматах, ну, а прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8.30 на Москве, гороскоп на среду, 17 июня. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади.
1: Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее.
0: Вики, близнецы,
1: да.
0: Поздравляю. Вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
1: Спасибо, раки, не спешите с выводами. Скоро ситуация прояснится.
0: Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака.
1: Девы, Вэл, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий.
0: Какие разные у нас планы на день, да, с тобой? Весы, звезды будут благосклонны вашим планам.
1: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного.
0: Стрельцы, не сожалеете о решениях, даже принятых в последний момент.
1: Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вдохнете полной грудью.
0: Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
1: А рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде «Умный», Европе Плюс, 8:35 в Москве. Я, кстати, начал смотреть фильм «Меч короля Артура» Гая Ричи.
1: Да, классный фильм, я люблю его.
0: Я не знал, что ты его любишь, я не знал, что у нас в коллективе в целом любят этот фильм.
1: Да,
0: просто мы... каждый раз, когда я сталкивался с этим фильмом, я читал, ну, это один из провальных фильмов Гая Ричи по просмотрам.
1: Так мы с Верочкой все время это обсуждаем, что мы не понимаем, почему, да, почему плохие отзывы о фильме.
0: Отличный фильм.
1: Классный, очень стильный и очень красивый.
0: Посмотрел первые 47 минут, но пока что все нормально. Там, может, в конце провал какой-то,
1: нет? Друзья, костюм, нет, а костюм оценил.
0: Все отлично.
1: А стиль съемки?
0: Да-да.
1: Ой, вообще.
0: Мне еще нравится, что там, несмотря на то, что как бы вроде и фантастика, да, но показывает там условное средневековье, там люди разговаривают на обычном языке.
1: Угу.
0: Как умеет Гай Ричи. Так, это мы к чему? Впереди
1: на
0: продолжим.
1: Да. Это приятно.
0: Да, смотрел в оригинальной озвучке на русском. Продолжим беседу о фильмах. У нас впереди Трули Муви.
1: Да, Трули Муви. Звоните.
0: Звоните.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Плюс 21 градус прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня в среду, 17 июня, в нашем городе малооблачно, без осадков, днем 27 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре 21 градус тепла.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. Девы, расширяйте личные горизонты. Присмотритесь к квартирам с панорамными лоджиями. Козероги, отложите все лишние дела и отправляйтесь к морю на выходные. Водолеи, почувствуйте умиротворение, глядя на высокие горы из своей гостиной. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
6: Мам, голова болит и горло.
7: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
9: franchdefisregion.ru. 18+.
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
13: Не знаю, в первом «Лада-центре» на Покрышкина.
12: Откуда ты знаешь?
13: Ты мне уже третий раз звонишь.
12: Ну а ты что?
13: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Shadow Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Интересное, как ни крути.
3: 8:42 в Москве. Трули Муви, бригаде Уны, Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
4: Алло, привет.
5: Привет, Аня.
4: Привет, Аня.
3: Привет, Аня.
4: Ты
3: очень,
4: откуда?
3: Очень уверенно вошла.
5: Из Хабаровска.
4: Классно, знаем. Анют, а ты смотришь какой-нибудь сериальчик сейчас?
5: Сейчас закончила смотреть...
3: Ничего страшного. Я понимаю, если кто-то щекотит пяточки, то ты сначала посмотришь.
4: Или если хочешь оставить в секрете, это мы тоже поймем.
3: Да. Ань, какой сериал? Связь пропала.
5: Эйфория.
4: Эйфория, класс.
3: Во, у меня, я не смотрел, но у меня есть несколько знакомых, которые... Это третий сезон, да, сейчас вышел?
5: Да, верно.
3: Что если к первым двум сезонам вопросы, там, по поводу воспитания и так далее, то, говорят, в третьем сезоне там...
4: Уже вопросов нет?
3: Кара настигла всех.
4: Да, серьезно?
3: Плохо себя вел.
4: Хорошо, Аня, давай узнаем, кто у тебя в соперниках или в соперницах.
3: Алло, привет.
6: Привет.
4: Привет.
3: Как тебя зовут?
6: Кристина.
3: Кристина, ты откуда?
6: Из Санкт-Петербурга.
4: Кристина, ты можешь какой-нибудь сериал посоветовать? Возможно, что-то тебя зацепило в последнее время.
6: Ну, я сейчас смотрю сериал «Терапия».
4: Хороший сериальчик.
3: Да, хороший сериал. Все рекомендуем. Девчонки, прямо сейчас начнем разгадывать...
4: Фильмы. Да, я вам буду говорить название фильмов, но необычным, конечно, способом, а словами, противоположными по значению. Что-то типа антонимов. Окей.
3: Это уже такая чисто твоя формулировка.
4: Ага.
3: Девчонки, сначала прозвучит что-то типа антонимов, потом такой сигнал. После него сначала громко свое имя и сразу вариант ответа.
4: Да, сразу, без пауз.
3: Играем до 2 баллов. Аня, Кристина, удачи. Вперед.
5: Хорошо.
4: Русская кулебяка.
5: Американский пирог.
3: Не
4: знаю.
3: По-моему, Аня.
4: Ну, хорошо.
5: Я вас сказала.
3: Ну, получается, Кристина. Получается, 1-1.
4: 1-1.
3: 1-1. Все, хорошо, 1-1.
4: Да, девчонки, не забывайте, сначала имя, потом правильный ответ.
3: Да, не забывайте, я не умею спорить с девушками.
4: Да, это правда.
3: Ага, окей, записали.
4: Ага, да. Виктор Кристофер Мадрид.
5: Вика Кристина Барселона.
4: Да.
3: Аня, есть победа. Ань, ты здесь?
5: Да, я тут, я очень рада.
3: Да, есть победа, говорю. Да.
4: Поздравляю тебя.
3: Лови подарок.

0: Ань, поздравляем тебя. Свитшот твой.
1: Спасибо большое, большое спасибо. Это так... я в шоке, что дозвонилась. Спасибо вам огромное.
0: Да, очень
2: рад, да.
0: Вики, у тебя же один вариант остался?
2: Да.
0: Вот можешь задать Кристине, ответит, и Кристине что-нибудь подарит.
2: Давай,
0: тоже.
2: Кристин, смотри, значит, только тебе вопрос. Да. Девичник в Суздале.
3: Мальчишник в Вегасе.
0: Да!
2: Получается, тоже победила.
0: Тоже победила, Кристина. Мы тебе дарим нашу фирменную футболочку от бригады УАД Европа Плюс. Поздравляем.
3: Спасибо вам большое. Хорошего дня.
2: Взаимно.
0: И вам, девчонки, счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо.

0: California Nights, это Tokyo Hotel, Бригаде У на Европе. Плюс 8.48 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем детство. В частности, то, что нам казалось очень крутым в детстве. Но я был уверен, что когда мне было 12 лет, ну, 12 с половиной, например, то к моему образу 12 с половиной летнего парня с короткой стрижкой, ну, и с чуть более удлиненной редкой челкой.
1: Конечно.
0: Идеально подойдет. Медная печатка на средний палец.
1: Я, кстати, видела твою фотографию с печатью. Она была реально крутой.
0: Печатка была серьезная. Она была на пару размеров больше, поэтому на тех малочисленных фотографиях, которые сохранились, видно, что я большим пальцем всегда поддерживаю печатку, чтобы она не слезла с пальца.
1: Ну, это крутость.
0: Ну, это, конечно, было круто.
1: В Мегионе это, наверное, был самым таким...
0: Ну,
1: эффектным.
0: Нас же в Мегионе тоже слушают. Что я так? Буду врать-то сразу. Расскажите вы, что для вас в детстве казалось очень крутым?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на тут, только 6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
3: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вспоминаем детство и что нам казалось очень крутым. Слушаем.
2: Слушаем.
3: Привет, бригаду. А мне в детстве казалось, что это так круто скакать на лошадке. Так это красиво, легко, удобно, главное. И когда я первый раз проскакала на лошадке, вот именно не идти шагом, а скакать. Ну, это вообще, это ужас. Это страшно. Это вообще неудобно. И еще раз страшно.
1: Да.
2: Но эффектно, очень эффектно и круто.
1: А потом несколько дней больно.
2: Это да. Так положено.
1: Это очень неожиданно, когда первый раз с этим сталкиваешься. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. В детстве мне казалось, что свой цвет волос – это не прикольно. Надо ходить с чем-то необычным. И вот мой цвет назывался сливо-лилово-садовое. Что-то между фиолетовым и бордовым. Ну, мне казалось, что это очень круто. И вот смотрю на фотки и думаю, ну нет, не круто.
1: Не круто. Это великолепно.
2: Шикарно.
1: Так, продолжаем.
5: Доброе-доброе утро, мои любимые. А я считала себя крутой в бандане. Я эту бандану носила совсем и со спортивкой, и с платьем.
2: О.
1: Ну, вот так. Вот так и закончилось сообщение. Но бандана звучит круто.
2: По-пиратски немножко, да?
1: Кстати, да. Ну и финальное.
6: Доброе утро. Благодаря вам вспомнил. В детстве узнал от мамы, что папа владеет вторым языком и говорит на другом языке. Это меня очень шокировало. Я долго смотрел еще в рот отцу, пытаясь понять, как он их меняет и где хранит второй.

0: Акбаров. Доброе утро. Экзаменационные билеты для водителей могут обновить. Музыкальный микрорайон Краснодара приводит в порядок. А Мадонна и Сабрина Карпентер встретились в ночном клубе. Подробности далее. В России могут обновить экзаменационные билеты для будущих водителей. Речь идет о вопросах, связанных с первой помощью пострадавшим в ДТП. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы водители лучше готовили к таким ситуациям. Кроме того, обсуждается обновление автомобильных аптечек. Уже подготовлено 40 новых вариантов билетов. Их передали в научный центр госавтоинспекции для дальнейшего изучения. Российская госавтоинспекция оснастит все патрульные автомобили новыми комплексами фото-видеофиксации. Об этом сообщает ТАСС. В прошлом году регионы получили более 700 таких комплексов. Темпы поставок планируется сохранить и в ближайшие годы. Сейчас закупаются системы внутреннего размещения. Их невозможно распознать визуально. Кроме фиксации нарушений, комплексы распознают регистрационные знаки и одновременно проверяют автомобиль по базам розыска. Компания SpaceX Илона Маска сообщила властям США о покупке стартапа Cursor. Он разрабатывает инструменты для генерации программного кода с помощью искусственного интеллекта. Оценка сделки составляет $60 миллиардов, а закрыть ее планируется в третьем квартале этого года. На благоустройство музыкального микрорайона в Краснодаре в текущем году направят 18 миллионов рублей. Деньги пойдут на приведение в порядок территории и установку детских площадок, сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас ведутся дорожные работы на улице Есенина от Солнечной до Гомельской. Участок вместе с Ливневкой будут полностью готовы к концу года. И последнее. В интернете состоялась премьера клипа «Bring Your Love» Мадонны и Сабрины Карпентер. В ролике певицы по очереди исполняют свой хит, перемещаясь в толпе ночного клуба. Только ближе к концу видео они объединяются, шагая навстречу друг другу по длинному подиуму. В финале зрители видят актрису Джулию Гарнер, которая в 22-м году была утверждена на роль Мадонны в долгожданном биографическом фильме, но так пока и не снятом. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 72 рубля 14 копеек, евро 83,73. Сейчас в центре Краснодара плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, без осадков, днем плюс 27. 9 часов 3 минуты в Краснодаре. Бригада У продолжается.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Плохие новости, Вики.
1: Какие?
0: Еще одна неделя лет прошла.
1: Это вообще, ну зачем ты начал?
0: Но есть и хорошие.
1: Не надо говорить, что скоро еще солнцестояние, равноденствие, точнее.
0: Мы просто все слова вспоминаем из прошлого, да?
1: Я всегда путаю их.
0: Все слова Древней Руси сегодня мы озвучим.
1: Почему Древней Руси? Это современное слово, равноденствие?
0: Ну, мне кажется, оно родилось чуть раньше.
1: Не знаю.
0: Но это знание, основанное ни на чем. Но сегодня среда, это из хороших новостей. А по средам наш звукореж Леха выполняет главную миссию, ради которой он пришел в этот мир.
1: Портит треки?
0: Ну, не всегда портит.
1: Нет, иногда, кстати, он делает трек еще круче.
0: Берет
1: его каверы.
0: Да, известный трек, что-то с ним делает. Мы это все слушаем со слезами на глазах, да? А потом вы пытаетесь определить, что звучит в оригинале.
1: Почему вы? Потому что мы с Вэллом, как правило, не определяем.
0: Да.
1: Вот, вы сейчас послушайте трек и пишите нам сразу на наш сайт europlus.ru ваш ответ. Можно или исполнителя, имя, и не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Да, и сегодня удивительный случай. С помощью Лехи и его связи нам в руки попалась демо-версия одного популярного трека.
1: Угу.
0: То, как изначально ее придумал автор, и потом, конечно, на студии ее доработали. О. Поэтому, внимание! Очевидно, больших талантов мастер это записывал. Больших талантов, выдающийся.
1: Очевидно,
0: человек.
1: Да.
0: Пишите. Мы кому-нибудь из вас перезвоним, будем играть музозмену в бригаде У на Европе Плюс. Бригада.

0: Baseline, это Airbox, бригаде Умный, Европе Плюс, 9.07 в Москве. Мы все еще ждем Муз-измену, но пока что послушаем снова хитовый трек, трек, который завирусился и опять стал популярным.
1: Ага.
0: Слушай, а ты не в курсе, «Белые ночи» продолжаются еще или нет?
1: Да, продолжается, вроде да.
0: Вот. Не все знают, что «Белые ночи» у нас есть не только в Питере, да, но и даже в Сибири, и на севере.
1: И в Череповце, вот мы недавно видели.
0: Да, и все чаще мне попадается видео, которое снято в «Белую ночь» под этот трек. Он просто называется 4 AM, 4 утра.
1: Супер.
0: А там очень светло, как будто бы полдень. Это «Скутер».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Измена в бригаде У.
1: 9:11 в Москве. Музызмена в бригаде У на Европе Плюс начинается. Давайте знакомиться с нашими муз-расследователями.
2: Давай, у нас есть Алена.
1: Алена, привет.
3: Привет, Вэл, привет, Вики.
2: Привет.
3: Да, это Алена.
2: Аленочка, привет. А ты откуда?
3: Я из Нижнего Новгорода.
1: Из Нижнего Новгорода.
2: Ты уже на работе, кстати?
3: Да, я на работе.
1: Ты как будто что-то знаешь об Алене?
2: Нет. Но не до... Алена же у нас детектив музыкальный. Да. Это Алена, ты... она знает.
1: На работе, надеюсь, Алена, да? Потому что там уже спрашивали.
2: Никто не спрашивал.
1: Алена, знакомься с коллегой по расследованию. Это Люба. Люба, привет.
3: Привет.
2: Люба.
3: Привет всем.
2: Привет, привет. Привет. А ты у нас из какого города звонишь и где сейчас находишься?
3: Я из города Сочи.
1: Сочи.
3: Солнечного. Я нахожусь в спортзале.
2: В спортзале.
1: Ну, типичный житель Сочи. Либо на пляже, либо в спортзале, да? Так же ведь вы живете там все?
3: Ну, это как бы следующий пункт назначения — дойти до пляжа.
1: Люб, но, и, ну...
2: Ну, хватит.
1: Ну, скажи, что ты врешь, а? Ну, и, пожалуйста. Ну, хотя бы скажи, что ты в отпуске. Или это просто обычный рабочий день твой?
3: Это обычный мой рабочий день.
1: Плохо, Люба, очень плохо. Для нас, для тебя очень хорошо. Девчонки, прямо сейчас будем выяснять, что у нас в музызмене. Но прежде давайте вспомним музызмену.
2: Очаровательно.
1: Слушал бы и слушал. Красиво звучит. Ален, как думаешь, что за песня, либо кто исполнитель?
3: Я полностью уверена, что это текущий топ-1 на Еврохит топ-40. Это Алекс Уоррен, а песня «Fever Dream».
2: Интересно.
1: Ты уверена звучишь, очень. Как будто бы ты... Алекс Мануилов. Переодетый. Алекс Мануилов дозвонился к нам.
2: Сейчас смотри, Алекс, Алена, как будто мы не заметим, да?
1: Да, да, да. Звучит уверенно. Люба, а ты что думаешь?
3: Ну, я как будто бы на 1001% уверена, что это Тедди Свин. Но не уверена в названии трека, я его просто не знаю. Но этот трек у меня точно загружен в плейлисте.
1: Ага.
3: Уверена.
2: Так, Люба, можешь напеть? Может, мы подскажем, что за трек?
1: Интересно, как звучит. Очень
3: похоже.
1: Очень похоже на то, что озвучила Алена.
2: Да, Алена, тебе не показалось, что это твой трек?
1: Так, ну, девчонки, тут пора выяснять. Ну, девчонки, на всякий случай, мальчишка Алекс Мануилов. Ну, вдруг он где-то здесь все-таки есть. Алена, Люба, прямо сейчас нужно выяснить, на чью сторону нужно пойти.
2: Да, если трек отгадается, подарки всем. Если нет, подарки никому. И если каждый останется при своем мнении, то есть не будет общего какого-то решения, то тоже подарков не будет.
1: Ну, что хочешь сказать, девчонки? Удачи.
3: Люба, предлагаю перейти на мою сторону. Вот как раз ты очень чудесный напел, и там в конце как раз таки «Fever Dream». Так, еще раз, Алена, какая у тебя версия? Еще раз скажи одно название. Это Алекс Уоррен, это топ-1 сейчас, Еврохит топ-40. «Fever Dream» называется. А как песня называется? Ну все, я с тобой тогда.
2: Люба, мне нравится, как ты ведешь переговоры. А, ну все, ну ладно.
1: Так, мы собеседуем вас на работу. Какая зарплата? Ну, значит, все, я ваша. Нормально, нормально, разберемся по пути. Так, Люба, все ли мы правильно поняли? Ты идешь на сторону Алены, и вы вместе предполагаете, что это Алекс Уоррен и «Fever Dream».
3: Ну, у меня как бы в козыре зашла с номера в топ-40, но придется согласиться.
1: Придется, придется.
2: Придется, да.
1: Итак, девчонки, внимание, правильный ответ. Вместе.
2: Fever Dream.
1: Можно было, конечно, не убавлять музыку в этот момент. Хотелось вместе и с Алексом Уорреном спеть это. Да.
2: С Алексом Мануиловым.
1: Алекс Уоррен, «Fever Dream». Алена, Люба, поздравляем.
2: Молодцы, классная команда получилась.
1: Ловите подарки.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс.
1: Девчонки, девчоночки, по колонке каждый. Поздравляем.
2: Поздравляем.
3: Ура, ура, ура, ура, ура, спасибо. Спасибо большое. Ура, ура, Люба, молодец.
1: Ну, Алена
3: спасибо,
1: тоже.
3: Спасибо, спасибо, Алена, тебе тоже большое спасибо.
1: Люба, хорошей тренировки, приятного купания. Алена, хорошего рабочего дня. Звоните еще, счастливо.
2: Пока. Пока.
3: Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Саша Монтана, бригаде У на Европе плюс 9.18 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Ты знаешь, тут новый опрос. Ну, кто кому нравится, тра-та-та-та-та.
0: Анкеты школьные.
1: Ну, практически, анкеты школьные, да. И ты бы...
0: Я бы.
1: Понравился всем женщинам. Потому что по кое-какому признаку ты прям подходишь.
0: А, я уж боялся. Поговорим о параллельных вселенных. Там-то ты наверняка кому-то мог бы.
1: Нет, нет, я знаю, просто твоя любовь кое к чему или кое-кому. И вот это прям в топе.
0: Это очень... Вот это мы ждем. Вот это мы любим, Вики. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+. Плюс.
2: Реклама. Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
4: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
3: Куда?
4: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
3: А школа есть?
4: Да прям через дорогу.
5: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8 800 44 240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
7: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
8: Exceed. Born for more.
9: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
10: Все как всегда.
9: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов скидка до 50%.
10: 50! Заказывай!
11: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фомин Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
12: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
13: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
14: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
15: В этом весь ты.
14: И в этом весь ты, Т-банк.
16: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: Рок, Али Фарбен и Рене Миллер в бригаде Уны. Европе плюс 9.24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Начинаем.
1: Начинаем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Тут интересное исследование. Угу. Оказывается, проанализировали сайты знакомств и, в принципе, как люди выбирают себе партнеров, да, потенциальных. Угу. И выяснили, что девушки, 80% опрошенных, обращают внимание на кинопредпочтения. Мужчины не особо, вот меньше 10% сказали, что для них это важно, чтобы были одинаковые вкусы на кино.
0: Да.
1: А женщины сказали, нет, это важно, это вот, это скреп. А как же потом сериалы выбирать? Это важно. Вот, и оказывается, даже есть топ-3 режиссеров, которые вот больше всего нравятся девчонкам. Вот если ты говоришь, вот я люблю этого режиссера, девчонки сразу такие, у тебя хороший вкус.
0: Серьезно? Мне нравятся режиссеры, которые нравятся всем девчонкам?
1: Значит, смотри, Квентин Тарантино.
0: Так.
1: На первом месте. Эльдар Рязанов.
0: Да.
1: И Гай Ричи. Вот топ-3.
0: Так поэтому парни не вмешиваются, их так все устраивает. А с чем тут поспоришь?
1: Вообще идеально.
0: С чем тут поспоришь? Очень неожиданный творческий сэндвич получился.
1: Вообще, максимально неожиданный. Ну и из жанров девчонкам нравится, когда мужчина говорит, ой, я люблю комедии и исторические фильмы. И она такая, ой, исторические фильмы!
0: Великолепный век. Ага, все, смотрим.
1: Я тоже про него и подумала. Это исторический, кстати, сериал. Знаешь, сколько всего полезного я там узнала?
0: Не сомневаюсь. Мы периодически слушаем.
1: Если у вас есть несколько свободных лет, можете посмотреть хороший сериал. Интересный, правда. И самое интересное, знаешь, что в «Великолепном веке» там же огромные серии, очень долгие, там часа по два. Но ни разу...
0: Одна серия по два часа идет?
1: Да, ты не знал? Там долго.
0: Нет,
1: да,
0: там же еще и серии, ну, примерно 600.
1: Миллион, да. И, по-моему, да, по-моему, часа по два, боюсь ошибиться.
0: То есть они наняли всех, да, в съемочную труппу, кроме тех, кто монтирует. Сколько сняли, столько и вставили.
1: Но ни разу после серии у меня не было ощущения, знаешь, что ничего не происходило. Знаешь, бывает, что вода-вода. Нет, там вообще время. Ладно, переходим дальше. Но многие знают, что во время развода люди, ну, иногда показывают себя не с лучшей стороны.
0: Дело неприятное, чего уж.
1: Ну, конечно, конечно, да, обидки вот эти вот. Mm-hmm. И вот тут пара из Москвы никак не могла поделить дорогой автомобиль.
0: Да.
1: Мерседес. Потому что мужчина хотел его забрать себе, говорит, давай я тебе компенсирую половину. Девушка такая, нет, это был подарок в браке, отдай мне машину. Mm-hmm. Но в итоге он заказал рабочих и просто физически распилил авто на две части. Не знаю, какая часть ей досталась, передняя или задняя.
0: А, думаешь, передняя, может, левая и правая все-таки?
1: По-моему, передняя, задняя. Пилить так удобнее.
0: Ну, в зависимости от того, кто где сидел.
1: Чаще.
0: Если у женщины нет водительских прав, то...
1: Задняя.
0: Ну, в таких машинах удобные сидушки, что?
1: Ну да. Можно сделать арт-объект.
0: Выйти, посидеть возле подъезда.
1: Лавочка.
0: Много места не занимает.
1: Ну да.
0: Теперь. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.33 в Москве, гороскопы на среду, 17 июня.
1: Омные, в деловой сфере вы оставите соперников позади.
0: Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее.
1: Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов.
0: Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится.
1: Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака.
0: Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий.
1: Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам.
0: Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного.
1: А стрельцы, не сожалейте о решениях, даже принятых в последний момент.
0: Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью.
1: Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть.
0: Рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.

0: Фа-фа-фа. Фа-фа. Кендрик Ламар и Сиза, Бригаде У на Европе Плюс. 9:36 в Москве. Мы приближаемся к сейфу, в котором сегодня... В котором сегодня 20 тысяч рублей, между прочим.
1: 20 тысяч?
0: Уже 20 тысяч.
1: Только 20?
0: Нет, не только 20. Еще можно получить 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом.
1: Угу.
0: Вики, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Всемирный день карате.
1: Вау!
0: Вот именно так. И так тоже. Ну, ты, конечно,
1: да?
0: Боевая девчонка.
1: А я поздравляю всех с Международным днем скрипки.
0: Ну, вот примерно такие же звуки, как ты издавала.
1: Нет, больше всего поздравляю тех родителей, которые отдали своего ребеночка на скрипку и первые годы терпят.
0: Домашнее обучение.
1: Домашнее обучение, потому что вначале это звучит, конечно, не так красиво, как потом.
0: Да. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.

0: Реклама.
1: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
3: Первой.
2: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
4: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.

0: у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
1: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов вместе с сроком и порядком получения на сайте можнако.физпрома.ру.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
4: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: Шиль. Бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве, сейф в «Бригаде У» на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как тебя зовут?
3: Дима.
2: Дима.
4: Дима, Дима, привет.
2: Ты откуда?
3: Из Саратова.
2: Из Саратова. Дим, все нормально? Будем считать, что да. Дима, специально для тебя у нас в сейфе поднакопилось 20 тысяч рублей, но можно получить еще 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Дим, давай определяться, какой вопрос будет с бонусом. Первый, второй или третий?
3: Давайте первый.
2: Первый? Начнем с бонуса. Удачи.
4: Давай.
0: Первая цифра.
4: Итак, Дима, сегодня день крокодилов. И у крокодилов есть интересный лайфхак. Кстати, вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то десяточку получишь на карту Озонбанка.
2: Гарантированно.
4: Даже если не взломаешь сейф. Итак, какой же есть лайфхак у крокодилов? Вот чтобы дольше оставаться под водой, они переворачиваются брюхом вверх, они глотают камни, или они передние лапки складывают, смыкают и закапываются ими в выл. Получается такой якорь.
3: Ну, может быть, это ложатся. Первый вариант.
4: Брюхом вверх. Первый вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Дим, хотя бы издалека чуточку, связана ли твоя жизнь с карате?
3: Ну, когда-то давно было.
2: О, ты занимался?
3: Ну да.
2: Ну молодец. Сегодня Всемирный день карате, тебя поздравляю. Поговорим о том, что многих связало с карате, несмотря на то, что некоторые не занимались карате. Фильм «Карате пацан», ты смотрел его?
3: Ну, когда-то вроде бы да.
2: Да, там Джеки Чан, там сын Уилла Смита. Угу. Очень приятный фильм. И мы знаем, как он называется. «Карате пацан». В целом, это очень близкий перевод к оригинальному звучанию англоязычному. Оно звучит как «The Karate Kid». Но в каждых странах же переводят по-разному. Например, официальное название в Китае этого фильма «The Kung Fu Kid», то есть «Парень-кунг-фуист». Вот как ты думаешь, как перевели название этого фильма в Японии? «Лучший парень». «Парень молодец» или «Парень, который впитал дух самурая».
4: Угу.
3: Так, ну, возможно, что... А можно вот первый вариант еще раз?
2: «Лучший парень».
3: «Лучший парень», так. Ну, пусть будет «Лучший парень» тогда.
2: «Лучший парень», первый вариант, принят.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня день приманивания муз. Я уверена, ты помнишь, музы у нас в основном из Древней Греции, да, вспоминаем мифологию. И излюбленным местом обитания муз считались горы Парнас и Геликон. Потому что именно там находятся Аганипа и Гиппокрена. Вопрос такой, Аганипа и Гиппокрена, это кто или что? Это главные музы матери. Это два оливковых дерева, которые дают силу. Или же это источники?
3: Наверное, источник.
4: Третий вариант, источники принято.
2: Итак, Дима из Саратова подобрал такой код от сейфа 1-1-3. Внимание!

0: Эх, давай разбираться.
1: Ну, если позволишь, начнем с конца.
0: Давай. Все правильно, действительно, Аганипа и Гиппокрен – это такие источники, из которых ты, вот если выпьешь воды, сразу поэтом становишься.
1: О, как удобно.
0: Да.
2: Ага.
1: Судя по всему, ты тоже удивлен, Дим. Но тут правильно. У меня тоже все верно. Лучший парень. Вот так перевели фильм «Каратэ-пацан». Лучшим парнем быть непросто, Вики.
0: Хорошо.
1: Ну что с бонусом получается?
0: С бонусом получается не то немножечко. Оказывается, крокодилы едят камни, глотают камни для того, чтобы как раз-таки оставаться подольше на дне.
1: Да, как они потом выбираются, со дна непонятно, правда.
0: Но... Не знаю.
1: Дим.
2: Вот понял.
1: Ну ты звони еще нам,
0: обязательно.
1: Ладно? И Саратову передавай привет.
0: В следующий раз получится.
1: Счастливо.
0: Пока.
1: Ну а завтра в сейфе бригады у 23 тысячи рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф. Бригада.

0: This is love, Вики. This is love. Релаем и Евасимен с бригадой на Европе Плюс. 9.50 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем то, что нам казалось в детстве крутым. Ты наверняка, как и любой ребенок, мечтала в детстве увидеть настоящую автомобильную пробку, да? Вот любой же москвич в детстве мечтал.
1: Нет, это тебя.
0: Боже мой, как я радовался, когда в окне видел светофор и собиралось 4 машины. И я в маленьком городке думал, ну вот же она.
1: Мегаполис.
0: Пробка. А потом загорался зеленый свет, и все ехали.
1: Жалко, конечно. А мне в детстве очень казалось крутым, когда у человека есть маленький чемодан для ручной клади. То, что я видела только большие некрасивые чемоданы, а вот если у тебя был красивый стильный чемоданчик для путешествий маленьких. Вау.
0: Круто, ты чемоданы видела в детстве. Присылайте вы ваши варианты в виде голосовых.
1: Нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо присылайте голосовые в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.

0: 16+.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Модель за 2025 год.
11: В ленте.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
14: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: know it all. Мистер Всезнайка, Тедди Суимс. Ну, как там говорится, многие знания, многие печали. Поэтому мистер Незнайка, наш альтер-эго на сегодня. Да, мистер Незнайка и счастливое неведение. Счастливое неведение и наслаждение моментом и суперхитами на Европе плюс. Вот наш план на сегодня, 17 июня. Привет, салам и зен, я Тимур Бодров, это Европа плюс. Далее у нас диско-подгон Galaxy, посвящение Барбаре Стрейзенд, а еще Chapel Ron и Good Luck, Babe.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
10: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
9: Куда?
10: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
9: А школа есть?
10: Да прям через дорогу.
11: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
13: Все как всегда.
12: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
13: 50! Заказывай!
14: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Владимир Фабини Язович. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
15: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
16: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
15: Не упустите свой шанс стать родителями.
16: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
19: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.

0: Skrillex продолжает исследовать 90-е, возвращать в чарты культовые мелодии. Если помните, пару-тройку лет назад это был хит от Eiffel 65, I'm Blue Da Boody Da Budai. И прямо сейчас трек, построенный на цитате культового хита Faithless Insomnia. New Religion только что на Европлюс. New Religion. Интересно теперь, что вдохновит Биберексу далее? Возможного Карена? Или можно посоветовать ей что-нибудь из творчества группы Prodigy, да? Вот, поживем, услышим. А что, собственно, мы услышим на Европе Плюс далее? Впереди наша девчонка Beer Wolf, ее большой хит сезона «Феникс». До этого клубная история «Think About Us».
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118 237 502 5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
10: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
11: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
12: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Аудиуч, город Анапа, ОГРН 102 230 050 7060 Ты.
13: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205 35 59. Звоните, и клиенты придут.

0: слушаем «На малиновой луне». На малиновой луне. Это моя Мишель. На обратной стороне. Будет диско-версия нетленки «Wonderful Life». Не пропустите колыбельную Алана Уокера. Broken Strings. Короче, полчаса хиты в режиме нон-стоп. Никакой болтовни далее на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Отдых в детском лагере. Вообще, вот сейчас думаю, а как это вожатым? Они просыпались раньше всех, да, часов в 6. Ложились спать позже всех, потому что у них были какие-то свои тусовки.
5: Да, были репетиции. То есть, до 3 ночи.
4: Ну, это у вас были репетиции. У наших вожатых были не репетиции.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама.
1: Европа Плюс представляет. 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: вот что нужно учесть перед свиданием на Луне. Там днем, в общем-то, жарковато. Где-то плюс 120 градусов по Цельсию, а ночью свежо. Минус 150 в среднем, иногда минус 240. Ну и с шампанским тоже будут проблемы. В вакууме оно закипит и испарится. Но зато красивый вид на плывущую землю нашу в темноте. Короче, Майя Мишель, спасибо за идею свидания оригинального и за песню классную тоже спасибо.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом, до получения прав любой категории.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
8: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
9: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
0: Европа Плюс. Лучшие места.

0: Живые инструменты, и вот она музыка, что пахнет морем, солнцем, коктейлями. Jamaican Bam Bam только что на Европе Плюс. И да, что интересно, последние недели главный дэнс-чарт страны, топ-клаб-чарт, покоряет новый сингл Южеля. Это еще один летний шедевр, называется Moving to the Sun. Обязательно послушайте, наверняка зайдет и добавите в свой летний плейлист. И да, кстати, послушать топ-клаб-чарт можно в любое удобное время, хоть сейчас. Подкаст топ-клаб-чарт есть на многих платформах и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт. Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
7: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
8: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
9: В их бизнесе есть только один план.
10: Хорошая работа.
11: Не без стресса.
12: Не иметь никакого плана.
13: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
14: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
15: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
14: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
16: Для лиц старше 18 лет.
17: Рекламная служба в Краснодаре.
18: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: И пока Тимур Бодров молчит в эти полчаса, на Европе плюс молчать не будут они. Тейм Импала и Дженни. Будет латино хип-хоп от Black Eyed Peas. Ждем также Эда Ширана. Да, впереди 30 минут музыкальных наслаждений здесь, на Европе плюс. Погнали!
0: Сегодня утром на Европе плюс.
3: Ален, как думаешь, что за песня?
4: Я полностью уверена, что это текущий топ-1 на Еврохит топ-40. Это Алекс Уоррен, а песня «Fever Dream».
5: Ты уверена звучишь, очень.
3: Как будто бы ты Алекс Мануилов. Переодетый Алекс Мануилов дозвонился к нам.
6: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада У!
0: Реклама.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
2: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
2: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: И если вам нравится песня «Дракула», а с творчеством Тейм Импала вы не знакомы, то так я вам завидую. Конечно, столько шедевров этого австралийского проекта вам предстоит открыть. С чего начать? Ну, наверное, с альбома «Currents» 2015 года. Вот там есть классные песни «The Less I Know, The Better», «Let It Happen». Вот также можно послушать хит-сингл «Borderline», но это песня уже с другой пластинки. Только что на Европе Плюс «Дракула», дуэтная версия Тейм Импала и Дженни. Значит, пожелаю ребятам стать номером один в Еврохит ТОП-40. А если вы тоже им этого желаете, то можете поддержать Тейм Импала своим голосом на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Ты уже слышал про Мариэль?
7: Если нет, ты сейчас удивишься.
6: Три огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
7: И все это среди природы, без долгих поездок.
6: Сколько ехать?
7: Минут 20 от центра Краснодара.
6: То есть новое место этого лета уже нашли?
7: Похоже, да. Мариэль, Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
8: Мороженое – это круто!
9: А Крутис Айс еще круче!
8: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
10: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
11: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.

0: Бай-Индия. Бай-Индия в миру Витя Вавилов. Витя из Сочи, если что, музыкой и битами занимается лет 10, а имя сценическое его ничего не значит. Бай-Индия вообще, как я понял, это было сначала название паблика. И вот Бай-Индия в компании Хчой Мото доминирует в чартах российских с песней, отзвучавшей «Шаде». Ура! Поздравляю, ребят! Окей, 12.35, столичное отличное, это Европа Плюс, это я, Тимур Бодров. Что я делаю? Я ставлю вам классные летние хиты. На очереди свежий хаус-дроп Калвина Харриса. Не пропустите трек «Satisfy».
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе, 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Audi Луч, город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
10: Представьте, день, когда все получается. Шоппинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
12: У нас в Краснодаре?
11: У вас?
12: Европа Плюс?
11: Да!
12: Ice Quest?
11: Ice Quest.
12: Прикольно!
11: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
13: С 1 по 30 июня.
14: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
15: Для любителей мороженого старше 12 лет.
16: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровой продукции».

0: Смеяться над собой разрешаем не только утром, если что. И вообще, самоирония — суперспособность. Самоирония важна в любое время дня и ночи. Вот. Примерно такая же история с суперхитами на Европе+. Ставим вам классную музыку здесь, на радиостанции номер один в России, в режиме 24/7. Далее мажорный дэнс номер «Get Busy».
1: В этом году вместе с Европой+ ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Правила, количество призов, срок, квесты и порядки получения на zon.ru/16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.

Коннор на Европе Плюс. Сара Коннор, я уверен, где-то в параллельной вселенной певческую карьеру начал и ее сын Джон. Джон Коннор, вы его помните. Возможно, поет и легендарный киборг Терминатор Т-800. Вот, интересно, о чем он поет и, что самое главное, в каком жанре работает. Уверен, это какой-нибудь беспощадное техно. Да. Ну ладно, хорош болтать, ребята. Нам пора в час новый, а там все, как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Топ Ньюс на Европе плюс.
1: О самых ярких новостях из мира шоу-бизнеса нам сейчас расскажет Влад Григорян. Привет!
2: Привет, Кирилл! Всем добрый день! MIA подала в суд на Кит Кади, требуя 2 миллиона 800 тысяч долларов за незаконное отстранение от тура. Певица утверждает, что контракт гарантировал выплату независимо от ее высказываний на сцене. По ее мнению, рэпер использовал конфликт, чтобы привлечь внимание к провальным продажам билетов. Стороны обвиняют друг друга в манипуляциях и искажении фактов. Пол Маккартни признался, что запрет на телефоны на его недавних концертах в Лос-Анджелесе сделал шоу по-настоящему особенными. Публика, наконец, перестала снимать на камеру и начала смотреть выступления вживую. Маккартни пока не знает, будут ли еще масштабные туры, но не исключает этого. Лидер BTS RM признался, что после завершения обязательной военной службы все 7 участников группы были в странном душевном состоянии. Когда первым демобилизовался Джин, коллеги расплакались за ужином, осознав, как сильно они соскучились друг по другу. Сейчас BTS находится в мировом туре, который по прогнозам принесет более миллиарда долларов. Группа The Corrs работает над новым альбомом, первым с 2017 года. Каролин Корр признала, что процесс идет полным ходом. По ее словам, он рождается из импровизации и желания продолжать творить. Группа, которая продала более 40 миллионов альбомов, также получила высшее признание родного графства Лаут в Ирландии. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе плюс.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
4: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Краснодар онлайн.
5: Европа плюс.
1: 13 часов, 3 минуты. Лови мой жаркий привет. Меня зовут Кирилл Камбаров, и этот час на Европе плюс Краснодар мы проведем вместе на самых бодрых нотах с самыми увлекательными играми. Обо всем по порядку. Но прежде, ты же понимаешь, да, что среда находит свое продолжение. В Краснодаре она сегодня как переменчивая девушка, иногда пасмурная, иногда облачная, но без сомнения прекрасная. И пусть таковой остается. Скоро будем ловить кинокайф, готовься к победе. Игра Ice Quest для тех, кто хочет пополнить запасы мороженого. Большой заказ, запас лакомства ждет того, кто обладает хорошей памятью и помнит, где сегодня в нашем городе мы его спрятали. Приглашу звонить во второй половине этого часа. До этого порадую гороскопом. Гороскоп на сегодня. Узнаешь, что думают звезды на твой зодиакальный счет. А вот эти хиты – залог хорошего настроения. Кункс и Теофилус Лондон в беззаботном танце «Galaxy». Если есть вопросы, задавай их мистеру No Talk, Тедди Свимсон. А тем, кто не хочет домой, посвящение от проекта «Медуза» и Генрика Мамель. Ну а прямо сейчас станет хорошо киногурманом. На Европе плюс Краснодар игра «Кинокайф». Ты можешь выиграть пригласительный для двоих на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес» в кинотеатре «Формула кино ОС». Новинку будем смотреть 24 июня, а выигрывать незамедлительно. Звони 991-102-2.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: 13 часов 9 минут. Представляю милую девушку, которая очень хочет в кино. И это Кристина. Привет.
4: Добрый день.
3: Кристин, когда ты была в кинотеатре в последний раз? Рассказывай.
4: Очень давно.
3: Очень давно.

0: Второй вариант. 7 раз. И третий. Ни разу. Рассел Кроу, как считаешь? Кристина?
1: 3 раза.
0: 3 раза нет такого варианта. Есть 1, 7 и ни разу.
1: 1.
0: 1, сказал Кристина. Долго думала, все взвешивала. Наверное, правильно. Кристина, ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Ночной бизнес». Я тебя поздравляю, ты сегодня победительница.
1: Спасибо большое, очень приятно.
0: Мне тоже так приятно. Расскажи, с кем ты пойдешь на кинопремьеру?
1: Пойду с подругой.
0: Подруга.
1: Татьяна зовут.
0: Татьяна зовут. Ну, наверное, такая хохотушка и поднимает настроение всем и всегда.
1: Да, и всегда опаздывает.
0: И всегда опаздывает. Ну, не опоздайте на сеанс. А если ты, так же, как и Кристина, хочешь попасть на предпремьерный показ, участвуй в кинокайфе уже сегодня вечером с 18 до 19 часов в шоу «Краснодар онлайн». Все получится.
2: Кинокайф. Кинокайф.

0: Европе плюс Краснодар. А даже если музыканты в чем-то и виноваты, сегодня их можно простить. Об этом мне нашептали звезды. Уже скоро расскажу, что они нашептали про тебя. Расскажу в гороскопе на сегодня. Ну а пока мы к нему придем, хиты «California Nights» от Tokyo Hotel и «Fall at Your Feet» Сирила и Дина Льюиса сделают наше с тобой настроение еще прекраснее. Больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информатор.

0: Такое только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Город подождет.

0: солнце и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
7: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
6: Куда?
7: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
6: А школа есть?
7: Да прям через дорогу.
8: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 миллионов 249 тысяч рублей.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Краснодар. Онлайн.

0: 12 июня, среда, и сегодня будет так. Овны, в деловой сфере вы оставите соперников позади. Тельцы, звезды советуют до последнего верить во все хорошее. Близнецы, вероятно, удачное решение финансовых вопросов. Раки, не спешите с выводами, скоро ситуация прояснится. Львы, насыщенный день ждет влюбленных представителей знака. Девы, решение некоторых вопросов потребует нешуточных усилий. Весы, звезды будут благосклонны к вашим планам. Скорпионы, за сегодня вы успеете сделать столько всего полезного. Стрельцы, не сожалеете о решениях, даже принятых в последний момент. Козероги, дела пойдут на лад, и вы, наконец, вздохнете полной грудью. Водолеи, снизьте рабочую нагрузку, вам нужно немного выдохнуть. Ну и рыбы, вы легко найдете оригинальный способ решения любой проблемы.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: В 13 часов 35 минут звучит клич отложить все дела и отправиться на поиски большого запаса мороженого от Европы Плюс Краснодар. Вооружайся подсказкой, которую накануне оставила победительница Ice Quest Вероника. Дозванивайся в игру, четко назови локацию, место, где спрятан освежающий десерт сегодня, и забери его. Все проще простого, осталось только номер обозначить. 991-102-2, код города плюс 7861.
2: Прогноз погоды.
1: Плюс 27 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды вечером 26 со знаком плюс, ночью 18 выше 0. А уже завтра будет облачно с прояснениями, без осадков, днем на термометрах плюс 28.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама.
5: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240 24 24.
6: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена

0: Урал-Район.ру 18+.
1: Ну все, пора бежать.
2: Куда бежать?
1: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
5: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Яферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
6: Рекламная служба в Краснодаре.
7: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

0: 13 часов 42 минуты. Время представить Романа. Он уже засучил рукава и готов искать в Краснодаре большой запас мороженого. Привет!
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я не то, что засучил рукава, я уже майку снял, готовлюсь.
0: Ну вот правильно, как по-другому?
1: Много.
0: Роман, давай определим для начала лучшего компаньона для мороженого. По твоему мнению, это горячий кофе или бисквит?
1: Моей дочечке.
0: Так. Еще раз.
1: Моей дочечке.
0: Твоей дочечке. Хорошо.
1: Да, которым я буду делиться мороженым.
0: Прекрасно, замечательно. И вот выиграешь, будешь находить какие-то определенные новые решения. Сейчас же тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан запас мороженого. Три локации на выбор. Слушай внимательно. Это монумент «Человек-созидатель» на улице Мачуги, арт-объект «Столпы» в Вишняковском сквере или Дальний бульвар. Где сегодня спрятан большой запас мороженого? Твой ответ?
1: Мой ответ, я хотел бы подсказать девушке, которая не знает, где там Дальний бульвар. Я там положил одно мороженое, пусть приходит.
2: Смотрите. Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
0: Ну что творит этот молодой человек? Он справился с заданием и получаешь от Европы Плюс запас мороженого. Хватит для всех твоих друзей. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо, спасибо, Европа Плюс. Очень-очень рад вас слышать. С удовольствием вас слушаю. Честно-честно.
0: А как обстоят дела с тем, чтобы выбрать место в Краснодаре, где спрятать мороженое завтра? Согласен?
1: Конечно, как пионер.
0: Предлагаю тебе на выбор скульптуру «Кошелек», музыкальный театр или Пушкинскую площадь. Какой объект тебе нравится больше?
1: Давайте «Кошелек». Если кто выиграет мороженое, как бы получается, мы бесплатно достанемся, поэтому под «Кошельком».
0: Скульптура «Кошелек» — это место, где завтра будет спрятан большой запас мороженого. Ты сможешь стать его обладателем, если с 13 до 14 часов дозвонишься в Ice Quest и назовешь скульптуру «Кошелек».
3: Спонсор программы ИП Нефедов Дмитрий Николаевич. Фабрика «Здоровые продукты».
2: Мороженое — это круто!
4: А «Крутис Айс» еще круче!
2: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный хита, тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
5: Запас мороженого в каждом.

0: На слух аккорды творения диджея Тиесто и Брайана Грейс. А пусть твои глаза видят красивые достопримечательности, которые никогда не сотрутся из памяти. 13 часов 51 минута, это Европа плюс Краснодар. Готовься к встрече с Максом Филиным, он куратор нового часа. Приготовил для тебя еще больше хитов, больше музыки. Финал этой 60-минутки украсят корейские мастодонты BTS. Поплаваем на их большом корабле. Ну а до них Дермот Кеннеди с просьбой о поцелуе. Меня зовут Кирилл Камбаров. Пусть тебя в этом дне зацелуют.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европу Плюс. Можете на нас положиться. Мы всегда найдем что-нибудь классное, такое летнее. Вот, например, как раз Понго от Russian, Рауль Алехандро и Уискита. 3 недели почти лето продолжается, и 3 недели эти ребята в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Это не совпадение. Можно даже не думать. Это по любви. Это вы так голосовали в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Так мы узнаем, что особенно вам приходится по вкусу, что вы любите. Поэтому всегда welcome на сайт europaplus.ru. Голосуйте. Новые недельные итоги нашего хит-парада, как всегда, традиционно в ближайшую пятницу в 2 часа дня по Москве. Пока же как раз первая строчка чарта Еврохит ТОП 40 впереди. Через пару минут это Алекс Уоррен, Fever Dream, а еще поймаем Бейонсе, Шакир, Beautiful Liar.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Слово «Родинка».
7: А можно в Сочи? «Можнако». Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
8: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
9: Мам, голова болит и горло.
10: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118 237 502 53 04. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс». На сумму от 1200 рублей получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
14: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
16: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Осторожно, мод намекает, мод предупреждает. Да, артисты и музыканты уже боятся этого парня. Стоит ему выпустить любую песню, она мгновенно становится популярной. Так что, да, прежде чем выпускать трек, надо как-то сверяться с модом, чтобы не совпали даты. Сразу два летних громких хита в копилке у мода. Намек на нас и Шаде, и все они здесь на Европе.

0: вы отойти от мода, а мы снова за свое. Да, здесь скоро он, Ваня Дмитриенко. Готовьтесь.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Боитесь стоматологов? Есть решение.
4: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
3: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
4: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пиноколада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-790-171-74-86. Город Москва.
8: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
10: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, если бежать дальше, то только в компании лучших хитов этой планеты. Впереди на Европе плюс. Следующий

0: каждом есть Rush.
1: Включи свой.
2: Отдых в детском лагере. Вообще, вот сейчас думаю, а как это вожатым? Они просыпались раньше всех, да, часов в 6. Уложились спать позже всех, потому что у них были какие-то свои тусовки.
3: Да, у нас были репетиции до 3 ночи.
2: Ну, это у вас были репетиции. У наших вожатых были дни репетиции.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Расти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
0: Европа+.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: какой буквы К. Вот она, наша учительница русского языка Сабрина Карпентер. Да, мечтайте. Ждем через пару минут.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru. franchdefisregion.ru. 18+.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
8: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
9: Все подробности на сайте europaplus.ru.
10: Слушай и смотри подкаст «Бригады У. Личка». Даже если ты кот. Бригада.

0: малиновой луне.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lisan. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
7: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
8: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
9: Смотри лучшие фильмы первым вместе с «Европой Плюс».
10: В их бизнесе есть только один план.
11: Хорошая работа.
12: Не без стресса.
13: Не иметь никакого плана.
14: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
15: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
16: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
15: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
17: Для лиц старше 18 лет.
1: Больше хитов. Больше музыки.
18: Рекламная служба в Краснодаре.

0: еще через пару минут Риалто, No One Leaves This Discotheque Live. Также в эти полчаса поймаем эйфорию Доминика Файка, Baby Doll. Встретим Зиверт и встретим Альфа и Манача, Мими Пьячи.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Ален, как думаешь, что за песня?
3: Я полностью уверена, что это текущий топ-1 на Еврохит топ-40. Это Алекс Уоррен, а песня «Fever Dream».
4: Ты уверена очень?
2: Как будто бы ты Алекс Мануилов. Переодетый Алекс Мануилов дозвонился к нам.
0: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
1: Реклама.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: на озон.ру.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение.

0: Джей Кевин Харрис, только что на Европе Плюс. Вот если надо, да, Кевин может, понятное дело, написать музыку, но если очень надо, может и спеть свои вокальные партии, что нередко делает музыкант в своих треках, надо сказать. Я прямо представляю, вижу эту очередь в студию звукозаписи из вокалистов, а Кевин такой приходит и говорит: ребята, сегодня я сам. Все сам, все по домам. Но не в этот раз, конечно. Трек Satisfy записан совместно с ирландской певицей Джасси, и это точное попадание в настроение этого лета. Дальше продолжим этот рабочий день вместе с командой хитмейкеров The Black Eyed Peas, Rock That Body, еще скоро Ava Max, и через пару минут здесь проект Kungs и Galaxy.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников. Механика и автомат. Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь. Мы рядом до получения прав любой категории.
4: Слушай, что за Моревиль? Почему все про него говорят?
5: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
4: И огромных бассейна среди природы?
5: Бар, ресторан, отель, музыка.
4: Подожди, и все это рядом?
5: Всего 20 минут от центра Краснодар.
4: Похоже, летом все будут здесь.
5: Моревиль, Адыгея, улица Шапсугская, дамба 10/2.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
7: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: 22.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: но уже через пару минут еще скоро с нами проект «Медузы» «Don't Wanna Go Home» и «Диноро». «Джиджи до гостиной» тоже в деле. «In My Mind» впереди.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
4: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
5: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
4: Не упустите свой шанс стать родителями.
5: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 000 рублей. Теперь в продаже в «Леонавто». Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-53-04. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
8: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6. 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life. Фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.

Вы ж мои фениксы, трудоголики. Рабочая неделя пока еще продолжается. Восставать как фениксы будем уже где-то ближе к пятнице, наверное. Там начнется наша трансформация. И там же, кстати, произойдет трансформация нашего чарта Еврохит ТОП-40. Всю неделю вы голосуете, выбираете на сайте europoplus.ru 40 главных хитов недели. Кто они на этот раз, услышим в грядущую пятницу с 14 до 16 с нолями по Москве. Включайтесь, Алекс Мануилов будет ждать. Ну а пока до финала этого часа Spunky Tunes, Fix Me и Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама.
7: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
14: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Это новости. С вами Влад Григориан. Всем добрый вечер. В России вступят в силу новые правила для частных клиник вузы Краснодара. В сотне лучших по стране и объявлено о 5 новых номинациях на Грэмми. Теперь подробнее. Изменится правило предоставления платных медицинских услуг. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на решение правительства России, с 1 сентября возможно дистанционное заключение договора с клиентом при наличии у клиники сайта или приложения. А при получении анонимных услуг пациенты смогут не указывать в договоре паспортные данные. Продажи японских автомобилей в России выросли в 3 раза. За 5 месяцев на учет поставлено почти 31 тысяча таких новых легковых машин. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый 10-й автомобиль с правым расположением руля. Зеркальный пруд в Вашингтоне очищают перекисью водорода. Водоем позеленел и зацвел после того, как администрация президента США пыталась перекрасить его дно в синий цвет. В пруду также установлена система фильтрации с распылением нанопузырей озона. Они предназначены для борьбы с водорослями. 2 краснодарских университета попали в ежегодный рейтинг российских вузов. Всего в списке 100 учреждений. Кубанские аграрные и медицинские госуниверситеты, соответственно, на 66-м и 89-м местах. А на 1-м – Московский госуниверситет. На 2-м – МГТУ имени Баумана, на 3-м – Московский физико-технический институт. Организаторы музыкальной премии «Грэмми» анонсировали новые номинации. Со следующего года их будет на 5 больше. Награды вручат за лучшее азиатское поп-исполнение, R&B исполнение дуэтом или группой, традиционное вокальное исполнение, а также традиционный фолк-альбом и латино-песню. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. В центре Краснодара сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, без осадков, плюс 28 по Цельсию. Предстоящей ночью 18 выше нуля. Пока это все новости. Дальше с вами Макс Филин и больше хитов, больше музыки.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
3: Статус неизменен. Измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

электронной танцевальной музыки мы узнаем, конечно, в предстоящую субботу. Тимур Бодров, знаю, я видел, сам слышал, готовит для вас топ-клаб-чарт. Поверьте, Тимур найдет 25 лучших танцевальных треков этой недели.

0: продолжим с Ив Лароком уже через пару минут. Еще скоро с нами Леони Каллум Скотт и саундчек от бригады У.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru.
8: franchdefisregion.ru. 18+.
9: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8-800-198-98.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ну все, пора бежать.
15: Куда бежать?
14: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
16: Кто это везет миллион на новенькой машине?
17: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
16: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
18: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defispromo.ru.
19: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
20: 102.2 FM. 102.2 FM.
21: Рекламная служба.

0: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
1: Сегодня в саундчеке вспоминаем детство и что нам казалось очень крутым. Слушаем.
2: Слушаем.
3: Привет, бригада У. А мне в детстве казалось, что это так круто скакать на лошадке. Это красиво, легко, удобно, главное. И когда я первый раз проскакала на лошадке, вот именно не идти шагом, а скакать. Ну, это вообще, это ужас. Это страшно. Это вообще неудобно. И еще раз страшно.
1: Да.
2: Но эффектно, очень эффектно и круто.
1: А потом несколько дней больно.
2: Это да. Так и положено.
1: Это очень неожиданно, когда первый раз с этим сталкиваешься. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. В детстве мне казалось, что свой цвет волос – это не прикольно. Надо ходить с чем-то необычным. И вот мой цвет назывался слива-лилово-садовое. Что-то между фиолетовым и бордовым. Ну, мне казалось, что это очень круто. И вот смотрю на фотки и думаю, ну нет, не круто.
1: Не круто. Это великолепно.
2: Шикарно.
1: Так, продолжаем.
5: Доброе-доброе утро, мои любимые. А я считала себя крутой в бандане. Я эту бандану носила совсем. И со спортивкой, и с платьем.
2: О.
1: Ну вот так. Вот так и закончилось сообщение. Но бандана звучит круто.
2: По-пиратски немножко, да?
1: Кстати, да.
6: Всем привет. А я в детстве смотрела на девушек за рулем автомобиля и думала, вау, вот это круто. А потом я выросла, купила себе автомобиль, и теперь я тоже крутая, сама за рулем.
2: Молодец.
1: А ты обращаешь внимание, интересно, на маленьких девчонок, которые смотрят на тебя? Эй, малышка, все впереди.
2: А еще смотришь, когда в зеркало заднего вида себя видишь, и такой, это же я.
1: Молодец. Ребенок какой-то на заднем сиденье. Ну и финальное.
7: Доброе утро, Европа Плюс. А меня в детстве удивляло, когда мама на любое мое слово пела песни. Например, я ей говорю, мам, хочу пельмени. Она такая, пельмени, пельмени. И я думала, что такая песня действительно существует. Ничего себе, сколько песен знает мама. Очень впечатлялась.
1: Печеночный пирог. На-на-на-на-на.
0: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе Плюс.

0: что видеть себя хорошо, мальчики и девочки, чтобы отпуск непременно летом случился. А, кстати, если вы уже там и слушаете Европу Плюс, во-первых, вам респект за это, и, во-вторых, много классной музыки мы для вас приготовили. Впереди первая строчка чарта Еврохит ТОП-40, Fever Dream, Алекса Уоррена, еще скоро The Future X и Tokyo Hotel California Nights.
1: Реклама.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» — это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Боитесь стоматологов? Есть решение.
4: Лечение зубов во сне в стоматологии «Евродент» на Вознецова, 44.
3: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
4: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
6: Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правила, количество призов, месяц срока, порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18. Плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123-770-91-74-86. Город Москва.
2: Exit RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
3: Exceed. Born for more.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Угадывайте дальше. Будем включать Ашера и Чонгука «Standing Next to You», а еще до финала часа успеем поймать Риану.
1: Реклама.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
8: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Акцентисты.ру/6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа плюс.

Это Unfaithful в финале этого часа на Европе Плюс. Риана, Мамми. Значит, если вы уже ваш рабочий день The End, это здорово. Если нет, ребята, план такой. Мы идем дальше в час новый на Европе Плюс. Поймаем еще больше хитов и больше музыки. Оставайся с нами.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: О самых интересных случаях в мире расскажет Кирилл Комаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. В Китае набирает популярность необычный автомобильный тюнинг. Владельцы превращают свои машины в подобие животных с помощью объемных мягких накладок. Коты, собаки, капибары и панды – самые востребованные образы. Тренд зародился в 2024 году и к весне 2025 охватил десятки городов – от Шанхая до Чэнду. Социальные сети сыграли ключевую роль в распространении моды, ведь видео с пушистыми автомобилями регулярно набирают миллионы просмотров на местных платформах. Корейский муниципальный служащий Нам Ян Сик решил переосмыслить понятие «рабочее место». Он подключился к Zoom-совещанию, находясь на американских горках. Ролик, загруженный на YouTube, стал вирусным. Нам мчится с перепадами высоты и скоростью за 100 км в час, пытаясь сохранить невозмутимость, пока коллеги видят, как ветер развивает его волосы и меняет освещение. На вопрос начальника о вентиляторе он отвечает: «Просто окно открыто и довольно ветрено». В Польше быстро набирает популярность новый поезд «Неспешный». В отличие от современных скоростных составов, он идет дольше обычного, не предлагает Wi-Fi и кондиционеров, зато проходит по живописным маршрутам и оформлен в стиле 80-х годов прошлого столетия. С момента запуска в апреле билеты на многие рейсы регулярно раскупают полностью. Для многих пассажиров такая поездка становится возможностью отвлечься от постоянного потока информации и насладиться дорогой. В Израиле представили два мраморных бюста римской эпохи. Они были обнаружены во время раскопок на севере страны. Возраст статуи оценивается примерно в 1700 лет. Обе скульптуры нашли лежащими лицом вниз. По словам археологов, они сохранились почти полностью, что считается большой редкостью. Обычно подобные изделия в древности разбивали и использовали повторно как строительный материал. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе плюс.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
4: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Краснодар онлайн. Европа
0: плюс. Ой, хорошим получается этот день, согласись, и классного тебе продолжения вечера среды желаю я, Влад Григориан. А если вдруг что-то пошло не так, давай вместе добавим позитива, чтобы 17 июня 2026 запомнилось тебе только хорошим. Для этого примерно через полчаса не пропусти «Кинокайф», сможешь получить пригласительный на предпоказ крутого комедийного триллера «Ночной бизнес». До этого тоже будет немало интересного. «Гороскоп» на завтра. Привет и поздравления из лички сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Кстати, можешь пока написать. Музыка, как всегда, будет тебя только радовать. Хиты разные, но все классные, в том числе от Ia Books. Послушаем и задорную совместку продюсера Боба Синклера и Кайзе. Ремикс золотого хита «Stumbling In» диджея Серил тоже будет.

0: Вот такое сообщение из лички сообщества Европы плюс Краснодар ВКонтакте. Обожаемую Марию Арменовну, прекрасную дочь, сестру, внучку и племянницу, одну из лучших учительниц Краснодара, поздравляют с днем рождения близкие. Желают крепкого здоровья, счастья, оставаться такой же яркой и неугомонной. Да, с праздником! Также с праздником каждого, кто тоже родился 17 июня, а на днях 13 числа группа BTS отметила свою днюху. Да, парни договорились, что именно эта дата знаковая для их бойсбенда. Давай послушаем один из свежих хитов этих айдолов кей-поп-музыки, то, что называется «Swim».
1: Краснодар. Online.

Мэлло и Португал Демен на Европе плюс Краснодар. 18 часов 18 минут. И это один из двух фениксов, которые сейчас есть в России.

0: разделе «Новинки» на нашем сайте. Также «Феникс» называется и свежая работа певицы Беа Вульф. Если хочешь, чтобы один из этих треков или они оба оказались в чарте Еврохит ТОП 40 уже послезавтра, тогда сейчас заходи на europaplus.ru и голосуй. Результаты в пятницу после 14 часов. А до этого нас с тобой ожидает еще и четверг, завтра. Свой гороскоп на этот день услышишь через несколько минут после хитов культовых звезд EDM, хаус-музыки, Бенаси Брос и Дэнни, а еще парней помоложе, дуэта Авалон Рокстон.
1: Реклама. Стрельцы, вам следует больше бывать на свежем воздухе, гуляя в парке у дома. Тельцы, черпайте вдохновение в окружении и эстетичной архитектуре. Близнецы, вам важно всегда оставаться на связи. Выбирайте развитый район города. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
2: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на выставке франшиз в Краснодаре. 24 июня, отель «Хилтон Хамптон». Большой выбор франшиз и топовые спикеры. Приходи, вход бесплатный. Начало в 9:30. Регистрация на сайте franchdefisregion.ru. franchdefisregion.ru. 18+.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
8: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
7: Куда?
8: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
7: А школа есть?
8: Да прям через дорогу.
9: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
12: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
13: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
14: Европа Плюс.
13: Краснодар онлайн.

0: Несколько слов о четверге, 18 июня. Овны, завтра важно действовать быстро и без сожаления. Тельцы, замечательные идеи насчет покорения новых вершин придут в вашу голову. Близнецы, день принесет немало новых задач и обязанностей. Не заскучайте. Раки, завтра вас все будут внимательно слушать и поддерживать. Львы, принимать решения под влиянием эмоций – не лучшая идея. Девы, просто не занимайтесь тем, к чему завтра не лежит душа. Весы, вы просто почувствуете себя по-настоящему счастливыми. Скорпионы, даже не вздумайте перенапрягаться и пытаться сделать все за один раз. Стрельцы, звезды советуют подойти к начинаниям с оптимизмом и без скепсиса. Козероги, работа завтра будет спориться, и у вас все получится. Водолеи, близкие вовремя оградят вас от совершения ошибок. Рыбы, что-то может пойти не по плану, но так будет даже лучше.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Если тебе еще не посчастливилось посетить один из предпремьерных показов киноновинок от Европы Плюс Краснодар, значит, пора это исправить. Причем, чем раньше, тем лучше. Сегодня, давай сегодня, сейчас. Именно для тебя приготовлены два пригласительных на специальный сеанс комедийного триллера «Ночной бизнес». Смотреть его будем 24 июня в кинотеатре «Формула кино ОЗ». Все просто. Для участия позвони сейчас по номеру 991-102.2. Код города при наборе на мобильном плюс 7-861, а затем 991-102.2. Удачи!
1: Прогноз погоды.
3: Сейчас 27 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 18 выше нуля. Завтра облачно с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до 29 градусов.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
2: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
5: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
6: «Золотой ларец».
2: Exceed RX – эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exceed-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exceed RX – искусство технологий.
7: Exceed. Born for more.
8: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
10: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
9: Откуда ты знаешь?
10: Ты мне уже третий раз звонишь.
9: Ну а ты что?
10: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
12: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефис.промо.ру.
13: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты, Т-банк.
12: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Рекламная служба в Краснодаре.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Краснодар.
1: Онлайн. Европа Плюс.

0: Кинокайф на Европе плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: И первой для начала дозвонилась Кристина. Привет.
4: Привет.
3: Ты можешь получить в подарок от Европа плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес», который выходит в прокат при поддержке Европа плюс. Ну а в нашем городе будем смотреть его 24 июня в кинотеатре «Формула кино» ОЗ 18+. Кристин, если не секрет, кто ты по профессии?
4: Инженер отдела закупок.
3: Это скорее... Чаще всего ты бизнесом занимаешься днем или вечером, но не ночью.
4: Днем. Нет, не ночью.
3: Не ночью. А вот чем занимается главный герой фильма «Ночной бизнес»? Это уже игровой вопрос. Как ты думаешь, кто он по профессии в роли этого парня, Рассел Кроу, и чем же он может заниматься? Три варианта. Он сторож, он владелец ночного клуба или водитель троллейбуса? У тебя две попытки.
4: Ночного клуба.
3: Ух ты, как уверена. Откуда ты знаешь об этом?
4: Я читала немножко о фильме.
3: Ты еще и читать умеешь, Кристин. Это супер! Ну, конечно, да. Ночным бизнесом занимаются в основном владельцы ночных клубов. Хотя и троллейбус можно водить по ночам, и сторожить по ночам. Это уже не важно. Главное, что ты, Кристин, отправляешься на предпремьерный сеанс фильма «Ночной бизнес». Поздравляю тебя.
4: Спасибо большое.
3: Кому еще повезет вместе с тобой оказаться в кинозале? Уже решила.
4: Конечно, мужу.
3: Приятного просмотра тебе с супругом. И ждем ваших селфи с этого показа и с хэштегом Европа плюс Краснодар во ВКонтакте, например. Публикуйте фотки. Ну а пригласительные на этот фильм мы продолжим разыгрывать завтра после часу дня и после 6 вечера. Всем удачи.
2: Кинокайф. Кинокайф на Европе.

0: Согласен с елкой, стоит быть проще в этой жизни к себе и к другим людям, особенно если любишь, даже если он или она, твоя половинка, ничего не умеет в быту. Сегодня эту тему с тобой обсудят Антон Камолов, Артур и Саша, вечернее шоу «Rush» уже через несколько минут после 19.00, а до этого на Европе Плюс Краснодар я, Влад Григорян, мало что умеющий в быту, но обожающий музыку, рекомендую тебе послушать роскошные хиты «Дилемма», классику хип-хопа от Нелли и Келли Роланд, а еще «Холи Молли» выдаст зажигательную «Take to you later» уже скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» — новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону +00 31. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
6: Ленту!
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря ответственности, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 000 рублей.

0: Амода-C5. Управляй будущим.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие

0: столице 19.00. На Европе Плюс новости вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Одобрен закон о штрафах за незаконную продажу электронных билетов на поезда. НСПК планирует постепенно вывести из оборота карты Visa и MasterCard. И в Госдуме напомнили о мерах поддержки при покупке жилья в этом году. Подробности далее. Татнефть сняла ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих АЗС. Об этом сообщил источник в компании. Лимит на АИ-95 пока сохраняется 30 литров в одни руки. Также устранены проблемы с терминалами безналичного расчета, которые возникали из-за перебоев интернета. Напомню, что временные ограничения были введены 2 дня назад для предотвращения искусственного ажиотажа и равномерного обеспечения клиентов в период повышенной нагрузки. Сенаторы одобрили закон о штрафах до 500 тысяч рублей за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от 400 до 500 тысяч. Закон направлен на борьбу с перекупщиками и нелегальной перепродажей билетов. Ожидается, что он вступит в силу после подписания президентом. НСПК планирует постепенно вывести из оборота карты Visa и MasterCard, снижая ставку межбанковского вознаграждения по ним. С начала следующего года ставка будет уменьшена до 1%, а с 2028 года до 0. Это позволит банкам безболезненно перейти на отечественные платежные инструменты, сохранив привычный уровень удобства для граждан. Доля карт МИР в первом квартале текущего года превысила 75% против 25% в конце 2021 года. В Госдуме рассказали о мерах поддержки при покупке жилья в этом году. Речь идет о жилищных сертификатах, льготной аренде и реформе семейной ипотеки. На жилищные сертификаты направлено более 10 миллиардов рублей. Их получат военнослужащие, сотрудники ВД, МЧС, чернобыльцы и переселенцы из Крайнего Севера. Программа доступного арендного жилья распространена и на арктическую зону. Квартиры сдаются за треть от рыночной стоимости. И британский путешественник Джеймс Кэтчелл стал первым человеком, совершившим кругосветное путешествие по суше, морю и воздуху. Он завершил морскую кругосветку длиной 55 тысяч километров на 40-футовой лодке, стартовав в июле прошлого года. Ранее он уже объехал мир на велосипеде, это было в 2013 году, и облетел на гироплане в 2019, установив рекорд Гиннесса. Во время последнего путешествия он прошел через опасные участки у мысов Доброй Надежды, Гуин и Горн. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 72 рубля и 75 копеек, евро 84 рубля и 34 копейки. И это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе. С вами привет, Саша, привет, Артур.
1: Всем привет, добрый вечер, ребята.
2: Всем привет, салют, добрый вечер.
0: И сразу впрыгиваем в тему среды. Среда, день психологический. Во втором часе будем обсуждать тему вместе с психологом Оксаной Козыревой. Но, возможно, кому-то тема покажется, причем тут психология. А он или она ничего не умеет в быту. А вот мне кажется, что тут как раз вот очень много психологизма и начинаются всяческие, возможно, начинаются всяческие проблемы. Будем именно об этом сегодня говорить, про вторых половин, которые в быту, ну, совершенно вот ничего не умеют. А пока обсудим между собой, Саш, расскажи, пожалуйста, бывало такое ли, что ну вот прям вот руки растут вот значительно ниже плеч, как будто они выходят из человека?
1: Ну, так как день психологический, я решила себя самоанализу подвергнуть.
0: Прекрасная идея.
1: Я считаю, что я средние уровни бытовой приспособленности. Как бы не хай-про я бытовик, но и не бытовое дно.
2: Бытовик.
0: Хай-про бытовик, так.
1: Я могу все делать, базовые вещи, приготовить, убраться, но я часто, например, не готовлю. Веду свои...
0: И не убираюсь. Да?
1: Ну, иногда бывает.
2: Ну, соответственно, и не моет посуду, потому что она ведь не ела дома.
1: Вот, кстати, это очень удобно. Я тоже об этом думаю. Да, но я могу это сделать, но бытовой беспомощности я не испытываю. Но я думаю, что, возможно, для кого-то я буду казаться как раз, возможно, бытовой беспомощным.
2: Ну, смотри, человек. Давай так. Вот ты приезжаешь на каникулы в отпуск, да, домой к родителям. Угу. И мама говорит тебе: Саша, ну что ты лежишь на диване? Ну, могла бы взять и полы помыть, в конце концов. Ну?
1: Я могу помыть. Ей помою.
0: Так, ты говоришь, я могу помыть, и дальше лежишь на диване, она говорит, немножко болтаешь.
2: В смысле, могу, надо самой взять и помыть, не ждать, пока мама скажет тебе.
1: Нет, если есть
0: Артур,
1: время...
0: какая ты замечательная мама была бы.
2: Да.
1: Ну, кстати, как моя мама, да, похоже. Но у меня, кстати, есть такой загон, что мне кажется, что я идеально никогда не сделаю, потому что в детстве мама говорила, что не идеально, там надо второй раз перемыть.
0: Поэтому, ого.
1: Ну, кстати, моя мама, наверное, долго будет слушать потом подкаст.
0: Нет. Саша в хорошем смысле.
2: Рассказывай.
1: Да. А еще у меня есть такой потаенный грех. Вот сколько раз вы стираете постельное белье?
2: Сколько раз?
1: В месяц.
0: Ты имеешь в виду, как часто мы меняем, чтобы постирать?
1: Ну да.
0: В месяц? Ну, не знаю, да, в год возьмем.
1: Ой, так это хорошо.
2: Успокоилась.
1: Вообще, да, я думала, вы скажете, что вы... Просто мне родители и все, мне говорят, что раз каждую неделю нужно стирать, особенно подушку.
0: Ну, то что,
1: а я раз в месяц...
2: Это каждую неделю подвергает тебя вот этой беспощадной миссии.
1: А может, это делают ваши жены, вы не знаете?
2: Нет.
1: Нет? У меня прям отлегло. Я думала, вы сейчас на меня накинете.
0: Ну, Саш, смотри, если ты хотя бы разочек другой в неделю моешься, ну как бы, ну и ты же чистенько ложишься в постель, ну в смысле?
1: Ну я, честно признаюсь, моюсь, да.
2: Фуф! Отлегло теперь у нас, Саш.
0: Потаенный грех 2.
1: А я думала, что вы каждый день. Так вы тоже такие.
2: Ты что, увидела в нас дев, скорпион, вообще-то, овен.
1: Так, ну да.
2: Ну все.
1: Ну вообще, отлично. Ну, а вы что?
2: А что вы?
0: Расскажешь, да.
2: А я, мне кажется, в быту, ну, если мне что-то надо, я могу и посуду помыть, и пропылесосить. Не сказать, что я суперчистюля, вот тоже правда, да, мне надо, чтобы идеально был порядок. Да, такого нет. У меня есть такой творческий беспорядок периодически. Но бывают такие дни, когда вот я хожу и возмущаюсь, думаю, так, надо все убрать. И у меня вот прям вот резко синдром какой-то генеральной уборщицы возникает, и я начинаю все вот драить. Вот у меня жена, например, тоже точно так же. Она хоть и дева по гороскопу, хотя, казалось бы, да, если кто-то будет и сверять с знаками зодиака их бытовые привычки, вот у нее тоже, не сказать, что она такая супердева в этом плане, но тоже периодически возникает, и вот эта дева настоящая возглавляет ее ум, и у нас дома начинается генеральная уборка.
1: Я слышала, что девы, они просто хотят быть в чистоте, но им не обязательно самим это делать. То есть,
0: прекрасно.
1: То есть дева
0: такое
1: может нанять, например, уборщика.
2: Типичная дева.
1: Да. А что,
0: друзья? У овнов, ну, мне не нравится беспорядок. Я не знаю, насколько. Мне кажется, для овнов это не характерно. Я вот смотрю, как у меня есть знакомые девы, и его жена над ним все время прикалывается. Она его снимает из-под тишка, когда они, например, даже там приезжают куда-то, где-то они снимают там квартиру или номер в отеле, и он вот в квартире, в чужой квартире, где они живут 2 дня, остановились. Он может начать мыть посуду, потом незаметно начинает отмывать раковину, потом что-то на плиту перешел.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Да, у меня до такого не доходит, но мне не нравится, когда вот там пыль, когда колтуны. И я могу очень бухтеть лежа на диване, конечно, что это очень плохо. Вот. Но это, как мне кажется, если возвращаться к нашей теме, он, она ничего не умеет в быту, друзья, наша тема сегодня, это все-таки важный аспект, потому что, ну, все равно так или иначе, кому-то же надо выполнять домашние всякие дела. Не все можно скинуть на приборы, на бытовые там посудомойку, стиралку. Вот. И самовар, он на самом деле только так называется. В общем, друзья, давайте попробуем обсудить ваши истории. Пожалуйтесь на своих вторых половинок. Можете приводить в пример самих себя, что вы умеете и что он или она совершенно ничего не умеет по сравнению с вами. Обсудим, насколько это все важно. Может, в 21 веке это не особо нужно. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстом, можете записать голосовое сообщение в сообществе Европа Плюс ВК. И, кстати, можно записать голосовое сообщение на сайте europaplus.ru. Там есть кнопочка «Написать в эфир». Вот туда и жмите.

0: Обсуждаем сегодня тему «Он, она ничего не умеет в быту». Сообщение от слушателей. Никита пишет: «Когда мы с девушкой впервые сняли квартиру, выяснилось, что она никогда не пользовалась стиральной машиной. Mm-hmm. Однажды она случайно постирала белые вещи вместе с красными, и половина гардероба стала розовой. Тогда я понял, что в быту она совершенно неопытна. Зато теперь эта история стала нашей любимой шуткой».
1: И нашей любимой одеждой.
2: Ну, может, она хотела розовую, да, одежду.
1: Да, это был специальный маневр такой.
2: Справедливости ради, все стиральные машины разные. Так что, может быть, она на другой какой-то была, а там...
0: Да, конечно, обучена, ну, совершенно верно. Это как пилоты. Вот они вот на сухом суперджете умеют летать, но это же не значит, что они могут аэробус, да, или Боинг.
2: Так что, а там в стиральной машине просто разобраться.
1: Только разберись.
2: А я-то разобралась.
1: Так-так. Для того, что, ну, стиральная машина уж не суперсложная прям.
2: Ну, есть люди, мне кажется, есть мужчины, которые вообще не знают, как ими пользоваться.
1: Мужчины думают, что если ты закидываешь вот в корзину, она там автоматически как-то стирается, эта вещь.
0: Вот было бы классно.
1: И появляется уже в шкафу у тебя свежая, поглаженная. Вкусно.

0: необходимо было делать уборку в казарменных помещениях. И как это происходило? Все кровати выносились полностью, то есть освобождалось полностью помещение. Внутрь заносили пожарный шланг, гидрант, рукав, и просто им поливали вот так со всех сторон. Все стены, потом много-много людей швабрами эту воду, собственно, так размазали, вымывали, чистили. Вот целый день, потом ты в конце
1: дня... на заметку.
0: Да, в конце этого дня заносишь все кровати.
2: Ну это все выносить тоже.
1: Не-не-не, Саш, выносить не надо, то же самое. Из бронзбой-то поливаешь, заодно и стирку у тебя будет.
0: Очень удобно. Можно подмешать воду кондиционер, да, чтобы еще вкусно пахло.
2: Ой, по итогу. Да, я буду
1: а если еще на плиту поставить кастрюлю макароны засыпать, то можно и суп сварить таким образом.
0: Все одной водой, а? Очень удобно.
1: Прекрасно. Красота.
0: Так, Олег дозвонился, расскажет про свою вторую половину и ее истории в быту. Олег, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Олег. Расскажите, пожалуйста.
3: У нас такая интересная вещь. Готовка это, в принципе, не мое, вот, но я прекрасен как бы в уборке. А у супруги наоборот. Еще особенно интересно убираться как раз после ее приготовления. Вот. Но мы как бы друг друга этим дополняем. И к тому же я еще и дева.
0: Ой.
3: Поэтому как бы вот так.
1: Слушайте, да, но Олег,
3: мне,
1: вот, кстати, вот
3: не нужен прям идеальный порядок. Я хочу просто быть в чистоте.
1: Да, а вот скажите, вы сказали, я прекрасен в уборке. А в чем это выражается? Есть какие-то, не знаю, метрики, маркеры, показатели? Да.
3: Ну, блин, просто если я берусь, то пылинки вот ни одной нигде не найдешь. Это все, это точно.
1: Вообще
3: это
1: просто
3: прям день на смарку точно.
2: А можно личный вопрос про постельный? Вот как часто вы его простируете?
3: Кстати, вот по поводу постели мы меняем раз в неделю.
0: Мы меняем или вы меняете, Олег?
3: Нет, вот, кстати, вот это что-что, супруги плюс, я тут вообще не алло. Я когда беру в руки пододеяльник, мне становится плохо.
1: Да, настоящий мужчина. Олег, спасибо большое за звонок, за историю. Саш, извини, что Олег хотел задать вопрос.
3: Спасибо большое. До свидания.
1: Спасибо. Друзья, расскажите про себя, свою историю по нашей теме. Он ничего не умеет в быту, или она. Про вторых половин мы сегодня говорим. Как у вас распределяются домашние обязанности? Кто делает все или совершенно ничего не умеет делать? Расскажите про себя, про свои отношения. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: от наших слушателей по поводу бытовых обязанностей и умений, навыков бытовых. Кто что умеет, насколько это важно в отношениях, в паре. Сообщение от Ксении. Мой парень прекрасно разбирается в компьютере, но не умеет готовить вообще ничего. Как-то раз он позвонил мне с вопросом, а сколько воды нужно налить в кастрюлю для варки макарон? Я даже сначала подумала, что он шутит.
1: А правда сколько? Ну, чтобы они покрывали полностью, или чтобы оставалось еще место какое-то?
2: Чтобы покрывали.
0: Нет, чтобы там свободно, чтобы было.
2: Ну, да.
0: Чтобы там плавали.
2: Побольше. Ну, конечно. Он же разбивается в компьютерах, он мог забить это, загуглить.
0: Ну, в компьютерах, а не в интернет-поиске. Это разные совершенно вещи. Он в hardware, ой, в софт, да, в hardware, а не в software. А, друзья, расскажите про себя. А, кто у вас в чем в бытовых вопросах вашей паре лучше разбирается? Кто вообще с точки зрения быта не приспособлен к нормальной жизни? Рассказывайте, звоните нам по телефону. Можете нам написать текстовое сообщение. Можете записать голосовое, закинуть либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо голосовое записать на сайте europaplus.ru.
3: Реклама. Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401. Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц срока КПП и получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
8: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
7: Exceed RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exceed-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exceed RX. Искусство технологий.
8: Exceed. Born for more.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
11: Звони. 745-6565.
12: Код Москвы 495.

0: Говорим сегодня в шоу «Раш» про неприспособленность в быту. Насколько вообще это плохо или хорошо, может, это вообще ни на что не влияет. Можно либо позвать кого-то на помощь, либо какими-то сервисами воспользоваться, устройствами, гаджетами и так далее. Вот сообщение от нашей слушательницы Татьяны. Господи, это так она пишет. Господи, какую вы тему подняли? Я как раз домываю душевую кабину. Пришла дочь. Чуть походила и пошла своими делами заниматься. А ей, на секундочку, 17 лет. С детства приучаю к порядку. Все тщетно. Она говорит, что ее все устраивает. А какая бардачина у нее в комнате. И я так понимаю, что у многих родителей такие проблемы. Я наоборот. У меня всегда порядок. Чистота прям на грани ОКР. Не понимаю даже, что лучше.
1: Ну, мне кажется,
2: как будто это не очень хорошо, по ощущениям.
1: Мне кажется, девочка переживает нужный период. Но нужно быть грязнули. Можно быть грязнули в 17, мне кажется.
0: Период грязнули какой-то специфический?
1: Ну да, тинейджерский переход.
2: Грязнули в 17, как будто какой-то канал. Да, проект на телеканале.
0: Но в целом, вот это интересный вопрос, да? Потому что, когда тебя заставляют родители, тебе точно даже из чувства противоречия не хочется делать. Но вот когда ты потом вырастаешь, когда ты становишься самостоятельным, автономным человеком, ты будешь за порядком следить или привык, потому что, ну,
2: бардачи. Я, кажется, будешь. Но в любом случае, понятно, что в 17 лет неохота тратить время на вот эту вот уборку бесконечную. Но потом со временем, ну, когда ты уже свой быт налаживаешь, у тебя в любом случае есть вот эти вот отпечатки твоих родителей, ты видел, как они строили быт,
1: мне
2: и ты
1: кажется,
2: начинаешь...
1: это немного опасно, когда гиперчисто. Тебе кажется, что ты не достигнешь такого идеала.
2: Ну, просто тут надо вот с Оксаной поговорить. Она бы рассказала, что, скорее всего, человек маскирует под этим свои проблемы и пытается погрузиться в мир какой-то.
0: А, кажется, тут хлебушек у Оксаны тут начал.
2: Да, поэтому помолчу. Да, лучше представлю Екатерину, которая дозвонилась до нас. Катя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Как у вас бытом?
3: Ой, у меня все очень интересно, особенно то, что касается мужа. Он у меня такой достаточно педантичный. Раньше бытом занималась только я. И если я его вот что-то попрошу делать, он это делает очень долго, скрупулезно. Чтобы вот ни одной соринки, ни одной травинки, ничего.
1: Прекрасно. Вы могли делегировать.
3: А сейчас я этим наслаждаюсь. Думаю, делай. Долго делаю, упорно делаю.
0: Погодите.
3: Я потихонечку передаю все вот...
0: Да, извините, а почему вас раньше это бесило? Если человеку даешь задание, и он все выполняет идеально. Что тут бесило?
2: Или он бухтит еще параллельно? Походи.
0: Или напевает.
3: Я могу ждать. То есть пока он там возьмет, захочет помыть плиту, я за это время помою пол, там пропылесошу, протру пыль, и плиту это уже помою. А он только помоет плиту. Но она будет идеально сверкать, блестеть. Он ходит, ей еще полвечера наслаждается.
0: Ну, а вы его бросаете на самые неприятные работы, которые вам вообще, вот как раз плита, там грязная сантехника, вот самое такое что-нибудь.
3: Вот я ненавижу мыть посуду, он ее все время моет, как бы, говорит, ты вот любишь заниматься, пожалуйста, вот он сковородки, кастрюльки. Я говорю, моя вот посудомойка, это вот максимум, что я могу загрузить, это вытащить, я очень люблю, я говорю, занимайся, пожалуйста. Мой стол протирать, он мне вообще запрещает протирать стол, говорит, ты этого не умеешь делать, у тебя остаются разводы, а он натирает все, вот, чтобы это вот блестело.
2: Екатерина, что вы делаете? Почему вы заставляете миллионы женщин завидовать вам прямо сейчас?
0: Об этом задумка, мне кажется.
3: Ну, я не уверена, что это прям вызывает зависть. Это меня, у меня это вызывает иной раз раздражение, потому что это бесит как долго. Но я ухожу из комнаты. Но он сам по себе рыба. Все знакомые, которые...
0: С этого не начали. Конечно, все понятно. Тогда все понятно.
3: Начинает натирать бойко.
1: Может, для него это медитация. Он как-то расслабляется.
3: И он такой во всем. То есть вот ему дай задание, он разберется там. Правда, со стиральной машиной вообще на вы с поклоном, как бы, чаще всего, только когда она ломается. Это
0: давайте
3: я вообще
0: так,
3: тогда
0: без
3: стиралки.
0: Важный вопрос. Как часто вы меняете и стираете постельное белье?
3: Ой, вы знаете, когда вы в эфире эту тему затронули, для меня тоже такая насущная, но у меня получается каждую неделю. Одну неделю я себе меняю, другую неделю сына, потому что если я в одну неделю поменяю все постельное белье, и это все упадет в стирку, меня это бесит. Я стараюсь раз в две недели...
0: Тогда получается... Извините, тогда получается раз в две недели. Если одна неделя вы, одна неделя сын, да, то есть, да?
3: Раз в две недели, да, я разграничила, потому что по-другому я с ума сойду.
0: Да, спасибо большое за звонок, за историю. От Саши отдельное спасибо, мне кажется. Да, друзья, вы расскажите про бытовую неприспособленность, про своих вторых половин, что он или она не умеет в быту, раздражает вас это. Может, умеет, делает хорошо, а все равно раздражает, вот как нашу слушательницу. Поделитесь, можете записать голосовое сообщение, отправить либо в сообщество Европа Плюс ВК, либо записать его на нашем сайте europaplus.ru. Там нужно сначала нажать кнопку «Написать в эфир».

0: друзья, расскажите про своих вторых половинок, что они не умеют в быту. Звоните по телефону, пишите нам текстом. А сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вот давайте откровенно, да, скорее всего, утверждение, что человек беспомощный в быту, вот в массовой культуре, mm-hmm. чаще ассоциируется с мужчиной.
3: Это правда.
2: Это да. Правда, да. И немножко статистики и исследований. Например, в европейских странах и в России в том числе в среднем выполняют 55-65% всей неоплачиваемой домашней работы mm-hmm. женщины. То есть mm-hmm. чуть-чуть больше половины, да, за mm-hmm. девушками. Mm-hmm. Мужчины, соответственно, оставшиеся 35-45. И жалобы, как правило, часто на недостаточное участие в быту чаще направлены на мужчин. Mm-hmm. Но я раз подумал, что цифры не совсем прям такие разительные. Mm-hmm. Не так, что там 5% мужчин всего лишь работает по дому и дома выполняет какие-то работы. Поэтому, во-первых, не стоит всех под одну гребенку гости. Mm-hmm. А во-вторых, все-таки, видимо, стоит, потому что есть другое исследование и другие циферки. Да, тут, в общем, был один опрос.
0: Прекрасная последовательность в рубрике.
2: Где девчонки жаловались на своих мужей. И выяснилось, что только 28% женщин готовы с первого раза позвать своих мужей выполнять, помогать им какие-то вещи по дому с первого раза. Вот так вот.
3: А другие что? Боятся, что
2: остальные 72% вынуждены просить от 2 до 5 раз.
3: А, они не хотят.
2: А 14% из них даже и на 6, 7, 8, 9, 10 ничего в итоге не добивается. В общем, только вот мало того, что мужчины, видимо, сами самостоятельно не хотят заниматься домашними делами. Да, 30% примерно. С первого раза могут откликнуться.
3: Надо уезжать в отпуск, чтобы мужчина оставался один и приучался.
0: Либо ты возвращаешься из отпуска, а там ты просто заходишь там по щиколотку, а то и пока, если длинный отпуск, то по колено грязь, мусор.
2: Кошки какие-то ходят. Да, как попадаются иногда видосы, где там открывают, а там бабка выезжает с мусорной кучи на лестничную площадку. Вот вы так думаете, да, что мужчины живут? Ну, примерно. Неправда.
0: Да. Друзья, расскажите про свои вторые половинки. Что в быту умеют, а что совершенно не дается в быту из бытовых вещей. Звоните 745-6565.
4: Реклама. Рыбы. Сегодня вам потребуется личный уголок. Балкон с видом на южный закат. Овны. Звезды советуют замедлиться в тихом зеленом дворике. Львы. Для широкой души нужен простор, как в трехкомнатной квартире. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
5: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
7: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, ОГРН 115-774-656-96-72.
8: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-24-50. От 2 249 000 рублей.
9: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет.

0: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
1: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
5: Рекламная служба в Краснодаре.

0: сообщение. Сегодня бытовые всякие вещи обсуждаем. Он, она ничего не умеет в быту. Это так мы сформулировали тему. И вот Юля пишет. Добрый вечер, Шоу Раш. Мой бывший муж натуральный бытовой инвалид. Приготовить что-то простое – это женские дела. Мужчина таким не занимается. Загрузить стиральную машину, разгрузить, повесить, погладить – это тоже. Пылесосить или мыть полы – не подходи даже, это все бабские обязанности. Но собрать свежекупленную кухню – не может, надо приглашать специалиста. В итоге собирала, ставила и вешала в гордом одиночестве. То же самое было со шкафом, двуспальной и детскими кроватями, кроватью, чердаком и тремя комодами. Повесить картину, карниз – перекрытие над окном мешает, туда дюбеля не входит. Вызывала мужа на час, пока сама была на работе, а он дома. Специалист повесил за 5 минут, заработал 700 рублей. В итоге развелась, потому что зачем мне нужен такой муж, который ничего, кроме как качать права и играть в приставку, по дому больше ничего не, по дому больше не делает. Так, надо что-то по дому делать, пойду в приставку поиграть. Где начинается и заканчивается грань между мужскими и женскими делами? Спрашивает Юлия.
1: Мне кажется, все должны уметь друг друга подхватывать. Если ты даже не умеешь, ну, можно научиться.
2: Ну, перфоратор, например, девчонка способна овладеть?
1: Ну, если человек не может, то, мне кажется,
0: там сложного,
1: туториал
0: так,
1: посмотреть. Ну, хотя бы попробовать. Ну, вместе разобраться.
0: Да. Ну, смотри,
1: например,
0: вон Юля...
1: оба не разбираются вместе.
0: Извини, вон Юля сама собрала, не просто собрала кухню, а она еще ее и установила. Причем, я так понимаю, не только нижнюю часть, которая на полу стоит, а та, которая подвешивается.
1: Это обалдеть.
0: Ну да, это вообще, это, это высокий уровень.
2: Да, высокий в прямом смысле слова. Да, а вот Наталья написала, сын женился на девушке, которая в 25 лет не умела варить даже яйца. Честно говоря, я сначала ужаснулась, но потом... поняла. Ее родители всю жизнь работали, а дома была только бабушка. Девочка просто не сталкивалась с этим. Через год она сама пекла торты на семейные праздники. Иногда отсутствие бытовых навыков – это просто отсутствие опыта. Как понимающе написал Наталья. Ничего себе.
1: Да,
0: а вот интересно, а вот, вот эта вот девушка, которая там стала женой сына, да, она сама хотела научиться, как бы это был ее внутренний позыв, или ей все говорили, там, теща, ой, фу, свекровь, муж, что ты вообще ничего не умеешь делать, когда ты хотя бы готовить научишься? И она была вынуждена.
2: Не знаю, она, может, это любовь от
1: настоящей,
2: когда у тебя, да, появилась мотивация кому-то готовить из человечества.
0: Ну, это круто. У меня есть знакомая, которая обожает готовить. Ну, то есть, вот она с удовольствием может приехать на какую-то вечеринку пораньше, и она говорит, не надо, только я вас умоляю, ничего не надо заказывать, я приеду пораньше, я все приготовлю. И она кайфует вот просто там готовить на ораву какое-то гигантское количество всего.
2: А вкусно готовит?
0: Да.
2: Нет, нормально. Вот это невкусно. Любит готовить, но...
0: Да, это обидно для окружающих. Да, столько энтузиазма и вхолостую. Телефонный звонок у нас.
2: Алмаз дозвонился, расскажет про свою вторую половину. Алмаз, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер из солнечной Уфы. У нас закат сейчас, и я вижу, как летит параплан.
2: Ого,
3: здорово.
2: У меня, где стоите? Подождите, Алмаз, вы где стоите? Что это, на набережной
3: где-то? Я стою возле большого ритейлера продуктовых магазинов, не буду озвучивать, как называется.
2: И там параплан летает?
3: В своем ЖК. Да, в своем ЖК. Да, параплан летает на закате, представляете?
0: Красиво.
3: И вот такая история, она может быть немножечко иная. Я не жалуюсь, я как раз-таки хотел наоборот своей любимой... отдать вот должное, то, что она у меня, наоборот, делает все то, что бы я бы не придумал и не захотел. Дома идеальный порядок, дома идеально вкусная еда. Ну вот по работе у нее не получается, поэтому она сидит дома, а я работаю на своей работе, зарабатываю немножечко. Ну и вот так вот мы живем дружно, но зато у нас какая-то своя идиллия. Мы живем не богато, но очень вкусно.
0: Но это здорово, что вы поделили, и вас обоих это устраивает. А вот вы сказали, что она делает все, что я бы захотел. Паркет она может постелить?
2: А я не хочу говорить, Алмаз.
3: Я расскажу, как она может это сделать. Она может паркет постелить вопросом. Алмаз, что-то вот с нашим полом не то. Ты заметил? А я говорю такой, ну, да, возможно. Думаю, ты справишься с этой задачей легко. И я такой, да, легко. И ради этого я...
1: Она еще вас вернула.
3: Я город свернул.
2: Слушайте, а убирается она точно так же, ну, вот по дому все остальные вещи? Алмаз, слушай, есть ощущение, что нам необходимо пропылесосить в квартире.
3: Не-не-не, тут у нас, насчет вот этих вот уборок, есть еще гаджеты, которые помогают, ну и, в принципе, она бы и сама. Легко.
0: Слушайте, ну круто. Здорово, Алмаз, спасибо вам большое. Большой привет вашей второй половинке. Это здорово, когда действительно вот так вот можно поделить. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то, ну, пока не работает. Или, в принципе, такое решение, да, и берет на себя домашние обязанности и спокойно все делает, и хорошо. Друзья, расскажите, возможно, у вас не так. Возможно, кто-то не хочет на себя брать или не может, не умеет какие-то домашние обязанности выполнять. Просто нельзя ему давать в руки не то, что какие-то сложные приборы, даже швабру или тряпку обычную половую. Расскажите про это. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Сообщение от наших слушателей. Семен пишет: порядок дома поддерживаю сам, потому что либо не протрется влага после мытья посуды, либо белье будет развешено кое-как, либо я не умею готовить вкусно. Поэтому приходится готовить самому. В большей степени это в кайф. Но иногда хочется, чтобы пришел домой, а там все помыто и еда готова.
1: Ну, и не мокро, чтобы было еще.
0: Да. И по скриптум: квартира моя.
2: А мы же не в сказке живем.
0: Да, расскажите, друзья, про своих вторых половинок, которые совершенно ничего не умеют в быту. Может быть, вас это умиляет, может быть, бесит нереально. Расскажите, можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения или закидывайте голосовые.
3: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
7: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Он или она ничего не умеет в быту». Обсуждаем вторых половинок. Пытаемся понять, почему люди не умеют делать или не делать ничего в быту, потому что они действительно не умеют или потому что они хитренькие и не хотят что-то делать. Но разные бывают истории. Например, вот у Дмитрия такая история. «Моя вторая половинка хорошо умеет мыть посуду, но у нас есть посудомойка».
1: Ну, прекрасно.
2: Но она, кстати, если не она всегда не справляется, посудомойка. Ну, тоже бывает, что после цикла, собственно, вот этой мойки вытаскиваешь...
1: Но она же тщательнее. Она же кипяткомит, насколько понимаю.
0: Ну, ты можешь, да, разные режимы
1: человеческие
0: установить.
1: Человеческие не могут выдержать такого.
2: А надо вот столько кипятка на одну тарелку-то. Да, можно быстро,
0: ну,
2: знаешь, помыть.
0: Кстати говоря, с точки зрения воды, посудомойка экономит намного больше, чем вот если вручную мыть, насколько я знаю.
2: А электричество?
0: Ночью, когда этот тариф номер... Да.
2: Ну ладно. Ну, кстати, у нас тоже всегда на ночь стоит посудомойка. Ну, то есть таймер, да, отложенный. И только
0: ночью. Ну, удобно, конечно. Ты как раз загрузил туда. Я тоже, да, за весь день то, что накопилось.
1: У меня нет посудомойки. Видите, я сама
2: мою. А ты кушать не готовишь, Саш?
1: Ну, я-то мою.
0: Да, даже если не ела, все равно взяла, достала.
2: На всякий случай, да, традиция такая. Пыль немножко сбить. Так, а вот история не про вторую половину, про соседку по квартире. Кристина написала: в университете однажды моя соседка пожарила пельмени вместе с упаковкой. Просто высыпала все содержимое пачки на сковородку и заметила пылители. Тогда мы думали, что это рекорд бытовой беспомощности. Сейчас она успешный кондитер собственной студии десертов, так что отсутствие навыков сегодня ничего не говорит о человеке завтра.
1: Может, она пробовала новый какой-то рецепт.
0: Не, ну там все-таки это невнимательность. То, что я-то думал, она не знала, как делать. Она просто не обратила внимания. Подождите, а разве... я вот сейчас что-то задумался. Пельмени жарят, прям не размораживают, да? То есть ты их замороженными, наверное... Ну да, логично. Иначе они слипнут.
1: Никогда не жарила, кстати.
2: Попробуй, Саш. Маслом сливочным. Вкусненько.
1: Такое сообщение. Жили как-то с соседом в одной квартире, и он очень не любил развешивать вещи после стирки. Сушил обычно все этим комом. Как достал из сушилки... Так и положил. Ну, забавно, по-моему.
2: Она же потом воняет, гниет там немножко, плесень.
0: Ну, да. Оно же не просохнет внутри этого кома. Или он ворошит его, туда залезает внутрь кома, разворошит такой.
1: Ну, она же потом, да, она же потом супер помятая еще такое.
0: Ну, это, может быть, знаешь, это специально, как вот льняные вещи, они как будто так благородно помяты.
2: Я смотрю на Сашу, такое ощущение, что она какое-то знакомое сообщение, видимо, увидела.
1: Нет, просто меня очень позабавило, что кто-то так сушит. Потому что мне говорили, вот так 500 раз ты должен встряхнуть эту вещицу.
2: Это чтобы гладить потом было легче.
1: Да, и потом только повесить.
2: Да.
1: Поэтому я вот так... Трясу,
0: еще
1: трясу,
0: по швам
1: трясу.
0: Растянуть, они же немножко стягиваются, если вода чуть-чуть горячее,
1: поэтому
0: чем
1: я
0: просто прохладно.
1: Прикольно.
2: Вообще, самый страх, это, конечно, забыть в стиралке уже постиранные вещи, и потом вспомнить, что, оказывается, у тебя была стирка, она закончилась, это только на следующий день. Иногда, да.
1: А гнили вещи у вас?
2: Ну, не гнили, они, как правило, все равно уже пованивают, и надо заново стирать.
0: Да, надо перестирывать, да. Гнили, это надо забыть на полгода, Саша.
2: Про стирку в принципе, причем, судя по всему.
1: Я как-то купаль забыла. Ну, по школе.
2: Ага. После бассейна?
1: Он плесенью покрылся, да.
2: О, новая жизнь там у тебя.
0: Ну, а ты потом эту плесень на сыр намазывала?
2: Лечилась ей пенициллинчиком. Опа, антибиотик.
0: Отнесла, да, в ближайшую лабораторию, да, там в инвитро. Ребят, вот у меня тут плесень, если вдруг вам нужно.
2: Так, а вот еще есть история от Игоря. У меня обратная ситуация, все жалуются на мужчину, я на жену. Жена успешный руководитель отдела, но дома абсолютно беспомощна. Однажды я уехал в командировку на неделю, возвращаясь в холодильнике, только доставка, гора посуды и перегоревшая лампочка в коридоре. Спрашиваю, ну что не поменял? Она отвечает, я думал, это сложно, хотя лампочка лежала рядом. Но меня это не раздражает, пишет Игорь. Каждый занимается тем, что умеет. Она зарабатывает в два раза больше меня, а я спокойно веду хозяйство.
1: Ну, здорово, что принимать.
0: Это здорово, но меня удивило в этом сообщении то, что претензия была про лампочку, а не про посуду или доставку. То есть там все такое, там грязь, там посуда не мытая, ничего не приготовленное. Так, а что ж ты лампочку-то не поменял, мать?
2: Ну, может быть, она как раз сказала, а я не видела, что там посуда. Темно было. А лампочку не поменяла. Вот же, рядом лежит. Да, неизвестно. Так, опрос, важный опрос. Как часто вы меняете постельное белье? Ну, на всякий случай, Саш, да, чтобы...
1: Ну, давайте.
2: Либо действительно, чтобы отлегло у всех, либо задуматься о том, что надо, видимо, почаще. Варианты такие. Каждые 3 дня, раз в неделю, раз в 2 недели, раз в месяц, а его надо менять. И последний пункт. Понятия не имею, это не моя зона ответственности. Если вы... тут действительно вообще в одном ничего не делаете, кто-то меняет за вас все. Вот такие варианты, голосуйте.
0: Да, друзья, и можете рассказать свою историю по нашей теме сегодняшней, про свою вторую половинку, которая совершенно ничего не умеет в плане быта. Можете нам звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения, голосовые закидывайте. А через несколько минут мы эту сегодняшнюю нашу тему обсудим с психологом Оксаной Козыревой.
3: На Европе Плюс.

0: Оксана. Мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оксана.
3: Добрый вечер.
1: Обсуждаем сегодня бытовых неумех и неумех. Не знаю, как правильно, поэтому и тех, и других обсудим. Оксан, но первый вопрос, конечно, самый важный. Как часто вы стираете постельное белье, Оксан?
2: Ну, постельное белье, ну, не знаю, наверное, 2 или 3 раза в месяц.
4: Ну, каждую неделю почти получается, да?
1: Хорошо, мы просто... Мы качаем Сашу на эмоциональных качелях сегодня. Я это сформулирую.
2: Чего вы пытаетесь от Саши добиться?
3: Вот я просто один раз в месяц, я не понимаю, нормально ли это? Мне, честно говоря, комфортно.
1: А мы с Сашей говорим, да нет, Саш, ты не грязнула. Вот так вот мы говорим. Заботливые, эмпатичные коллеги.
4: Мы просто готовим ее к семейной жизни, да, чтобы она уже вооружившись знаниями в области смены постельного белья.
3: Если это какое-то психологическое отклонение, то я готова начать стирку.
2: Ну, это совершенно никакое не психологическое отклонение, потому что, насколько я знаю, что есть санитарно-гигиенические нормы, да, но они все равно в бытовых обычных условиях, они все равно у нас у всех сдвигаются. Допустим, если, не знаю, у вас там есть домашние животные, маленькие дети, условно говоря, скорее всего, постельное белье будет стираться чаще.
4: Я думаю, наоборот, если, скорее всего, времени на постельное белье у вас не будет, поэтому оно будет стираться.
2: И такое тоже может быть абсолютно точно. То есть, да, какая-то крайность и отклонение, это когда уже... ну, действительно, человек живет в каких-то антисанитарных условиях, когда, не знаю, там такой беспорядок, что там вообще невозможно пройти, неприятные запахи, еще что-то такое. И это какая-то такая длящаяся регулярная ситуация. Все остальное очень субъективно. И каждый живет так, как ему комфортно, а в семье люди обычно стараются как-то договариваться.
1: Оксана, вот скажите, вот люди, которые действительно, ну, бывают такие, может быть, кто-то сталкивался там среди соседей и так далее, действительно, люди, у которых даже вот у них приоткрывается дверь в квартиру, если ты видишь, видно, что там чудовищная антисанитария. Это какая-то даже, наверное, не психологическая, а психическая история, то есть там какой-то, не знаю, там диагноз, условно говоря, у подобных людей.
2: Ну, вполне это может быть признаком депрессии, например, затянувшейся и достаточно глубокой. Это очень вот один из таких самых распространенных вариантов. Поэтому очень часто, кстати, люди после утраты близких, один из вариантов проживания депрессии, когда человек вообще перестает в том числе, не знаю, там, наводить порядок, чистоту и просто постепенно зарастает в каком-то таком вот хаосе. Поэтому вполне такое может быть. Ну и в целом это может быть связано, да, с такими, ну, вот, нарушениями регуляции у человека, когда он, например, не знаю, с детства в этом рос. Когда он вообще не ощущает разницы, у него нет как будто бы границы между чем-то, ну, между порядком, между чистотой, уютом, да, каким-то хаосом. Он просто не в состоянии контролировать, он не в состоянии какие-то волевые усилия прикладывать, чтобы порядок поддерживать, потому что это все равно такие признаки взрослой личности, в том числе и психологические, которая может как-то самоорганизоваться, потому что быт — это все равно... Ты должен иметь некую мотивацию, ты должен прикладывать волевые усилия, где-то идти против своего удовольствия и делать, ну, не самую, скажем так, приятную работу, чтобы организовать себе жизненное пространство. То есть это могут быть еще достаточно инфантильные и незрелые в целом люди, которым очень трудно свою волю, предположим, проявлять.
4: А смотрите, Оксана, вот если человек успешен в карьере, скажем, тогда зарабатывает много денег, но совершенно беспомощен дома, вот говорит ли это о его инфантильности?
2: Вот я как прослушала эту историю, где у мужчины там были вопросы к жене, руководителю отдела, и мне кажется, там вообще история не про беспомощность, а скорее всего, ну вот какая-то у меня первая родилась мысль, что это все-таки речь о женщине, у которой огромная нагрузка рабочая, в том числе и эмоциональная, и ответственность, то есть быть руководителем дела,

0: к быту уже во взрослой жизни, не стал бытовым инвалидом.
1: А я бы еще бы добавил один глагол: не позволять ребенка, а заставлять ребенка.
0: Может разрешать, что хочет.
2: Но в целом такая причинно-следственная связь у ребенка уже даже в 2-3 года просто на самом примитивном уровне ребенок уже начинает понимать, не знаю, где что лежит, где лежат его игрушки. Сам принцип собирания этих игрушек в какое-то место. Конечно, обычно еще в этом возрасте мама это делает, но тем не менее уже в этом возрасте ребенок начинает хорошо ориентироваться в неком таком порядке мира и уже хотя бы, да, вот понимать, что мир устроен определенным образом. Конечно, здесь еще не идет речи ни о каких обязанностях, но в целом уже где-то в школьном возрасте, то есть 7-8 лет, ребенок уже какие-то самые базовые вещи, не знаю, там вынести мусор, заправить свою постель, собрать игрушки, он может. Он вряд ли это будет делать по своей инициативе, но только если у него нет, ну, если он очень сильно напуган, да, или у него какая-то такая история обсессивно-компульсивная. Но в целом, конечно, это будет с подачи родителя, но уже в младшем школьном возрасте ребенок способен справляться. В подростковом, в принципе, он уже достаточно большой спектр вещей может делать, но другой вопрос, что, как правило, очень-очень не хочет.
1: Оксан, а вот еще, наверное, такой коротенький вопросик. Многих родителей, и даже в сегодняшних сообщениях это так проскальзывало, беспокоит, что дети, ну, особенно в таком в пубертате, в подростковом возрасте, ну, прям такие бардачники. Это проходит? Станут они, ну, более-менее там привычные к порядку и чистоте? Или это навсегда?
2: Это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, во-первых, конечно, это норма. К сожалению, но для родителей, ну, это нормальный этап. Особенно, да, если есть своя комната, своя территория. Нормальный этап – это желание в ней закрыться, не знаю, в ней есть, спать, никого туда не пускать, жить в хаосе с остатками какой-нибудь там еды, носками, которые куда-нибудь там засунуты. То есть это, как вам сказать, естественное желание побыть в собственном пространстве, чтобы оно было устроено вот ровно так, как подросток хочет. Это обычно в ужас приводит родителей, но это такой важный момент для того, чтобы как-то в принципе ощутить себя отдельно. Хотя понятно, что это в родительской квартире. И когда подросток говорит, ну это же моя комната, я по идее имею право, в принципе, есть правда в его словах, да. Здесь можно только что-то пресекать, но в плане гигиены, чтобы, не знаю, там насекомые не завелись, да, и призывать к порядку только в этом контексте. Это проходит, и это как раз важный этап. То есть в какой-то момент все равно уже, да, ребенок сам, уже подросток, начинает нуждаться в такой некой самоорганизации. После хаоса начинает пытаться выстраивать так, как ему удобно. Но вот эта перестройка, она зависит в том числе от того, как все принято в семье. Если, например, семья очень педантичная, где прям важно, чтобы был вылизан каждый угол, то даже после пубертата, во-первых, в пубертате мало кто даст свободу этому подростку. И, как правило, очень часто бывает обратный эффект. То есть человек всю жизнь может пытаться бороться за, знаете, такое разрешение себе жить в бардаке, да, или в определенной свободе и протестовать, да, против воли родителей, даже находясь в достаточно взрослом возрасте. Поэтому здесь, знаете, такая вот золотая середина важна.
1: Да, но и в целом, в плане, короче, уборки в комнате, отстаньте от ребенка, такой вот совет, да? Следите, чтобы не было тараканов и клопов.
2: Абсолютно точно, но надо дать, как бы скрипя сердцем, я прекрасно это понимаю, у него самой старший сын подросток, но вот немного этого воздуха и свободы нужно дать, потому что все равно мы взрослеем, и во взрослом возрасте мы очень часто сталкиваемся с вопросом, вот есть ли у нас свое пространство, как мы хотим его организовать. Если мы сами его не организуем, за нас это сделает кто-нибудь другой. И это очень грустно, когда взрослый человек вообще не имеет своего места, не знает, как его организовать и как бы он хотел. Поэтому лучше дать подростку такой этап пережить.
1: Оксану спасибо большое.
3: Спасибо, Оксана.
2: Да, спасибо, счастливо.
1: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Мы обсуждаем тему «Она, он ничего не умеет в быту». Вот немножко и про подростков поговорили. Друзья, расскажите свою историю про своих вторых половинок. Звоните, пишите.
4: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: она ничего не умеет в быту. Наша сегодняшняя тема, о, такое сообщение от нашей слушательницы. Мой может все, но ничего не делает. Бывают и такие ситуации. Друзья, расскажите о своей ситуации, как у вас в отношениях. А вторая половина, умеет ли что-нибудь в быту или совершенно неприспособленный человечек. Звоните 745-6565.
1: На Европе Плюс. Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пинаколада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
10: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
11: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
12: В их бизнесе есть только один план.
13: Хорошая работа.
14: Не без стресса.
12: Не иметь никакого плана.
15: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
16: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
17: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
16: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
18: Для лиц старше 18 лет.
19: 102.2 FM.
8: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Обсуждаем сегодня в шоу «Rush» неприспособленных в быту людей. Анастасия пишет: «У меня муж с золотыми руками, поэтому отдел отбоя у него нет, его ждут и просят помочь все. Родители, другие родственники, друзья, друзья друзей. Так что на личную жизнь и домашние дела у него, естественно, нет сил. Лето – это вообще какой-то сплошной квест. Пора, наверное, хватать его, переезжать и никому не говорить, куда мы делись».
1: Ну, правда, вы расходуете как будто энергию, ну, просто на помощь, даже не платят вам за это.
0: Угу.
1: Надо как-то распределиться, стороны, чуть-чуть помогать.
0: С одной стороны, это очень круто, с другой стороны, когда ты все свободное время и силы тратишь действительно на помощь людям, да, это нужно вот как-то разграничивать, уметь говорить «нет».
1: Угу. А вот такое сообщение: «Мы друг друга в семье дополняем, один может что-то начать делать, другой заканчивает. Мы все делаем вместе. Уборка, готовка, дома идеальная чистота, постельные один раз в неделю меняем. Завидуйте молча», написала нам Наталья. Вот.
2: Молчи, Саша.
0: Помолчим.
1: Нет, ну здорово, что один начинает, другой продолжает. То есть кто-то...
2: Кто-то не доканчивает, судя по всему. Есть проблемка.
1: Ну, кто-то
2: начал, дойди до конца.
1: Готовить борщ, а другой заканчивает.
2: А если ты не хотела готовить вот борщ именно сегодня?
1: А вот будь добр, закончи. А ты можешь его закончить, как суп.
0: Как харчо. Да, один начинает борщ, другой продолжает харчо, третий лапшу куриную, да.
2: Это будет потом ям. Письмо дяди Федора, да, который по очереди писали.
0: Потом все это в блендер и пьете замечательный странный коктейль.
2: Вкуснятина. Да, это ноу-хау молекулярной кухни. Так, Инна дозвонилась, тоже немножко продолжит нас рассказывать и погружать в тему еды, домашней готовки и своей невестки. Инна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Добрый.
3: У меня сын, и у него есть супруга. Угу. Мои любимые дети. Вот сын пока был маленький, как бы он был облюблен за ласком, ничего не умел и ничего не хотел учиться. В результате женился. Угу. Жена ничего не умеет, но он чему-то научился сам. Он профессиональный повар. И в семье у них получается разделение. Он готовит, потому что готовит очень вкусно, соответственно. И его это не напрягает. А невестка максимум салатики может порезать. Но зато они вместе убирают, вместе порядок наводят, вместе там гуляют, какие-то там общие хобби. Главное, я считаю, что дети счастливы.
0: Ну подождите,
3: если
0: Инна.
3: Если в паре устраивает...
0: Инна, их то, это что вообще, их устраивает, да. Это прекрасно. Но вы как мать, вот смотрите на сынульку, на своего сыночка-корзиночка, да? И какая-то эта девчонка
3: вообще... Моя сыночка-корзиночка вообще не напрягается по поводу того, что жена не умеет готовить.
0: Он, да, а вы-то...
3: А не напрягает, что ж я буду напрягаться?
0: Ну ладно.
3: Прекрасно. Да, они счастливы вместе. Они 5 лет женаты. Угу. Любят как первый день друг друга.
1: Прекрасно.
3: Вообще не проблема.
0: Какие молодцы.
2: И зато вы можете не переживать, что в какой момент сын скажет, что вот моя мама лучше котлет готовит. Например, там в адрес жены, потому что он же сам готовит, да?
0: А вот, кстати,
3: не,
0: а вот это...
3: Да, очень вкусно
0: это, Инна, должна сказать ваша невестка. Он приготовит котлет, она должна сказать, твоя мама лучше котлеты готовит.
2: Человек потеряет веру в профессию тогда.
3: Не, на самом деле он вкуснее меня готовит.
1: Вы хорошего сына.
3: Вкуснее научился готовить.
0: Да, Инна, спасибо вам большое, спасибо за звонок, за историю. Друзья, расскажите про себя, про своих родных, близких, про своих вторых половинок. Она ничего не умеет в быту, наша сегодняшняя тема. Расскажите свою историю, можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК или записывайте на нашем сайте europaplus.ru, нажимайте на кнопку «Написать в эфир» и там пишите голосовуху.

0: Old All и Teddy Swims здесь на Европе Плюс. Многие у нас спрашивают, кто у вас отвечает за бит. Мы говорим, что Антон отбивает все ногой. Кто у вас отвечает за бит? Сегодня обсуждаем эту тему, слушаем голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Привет, Раш. Привет, страна. Поделюсь своей историей. Замечательная супруга, все дома сделано, все умеет, готовит очень вкусно. Но вот организация процесса, это вот не ее. Потому что, когда я прихожу домой, вижу в раковине эти пирамиды Хеопса из посуды, из очисток там картошки, морковки, свеклы, там баночки из-под оливок, и все это вот надо просто видеть. Вот стоит огромная жирная сковородка, в ней внутри стоит кружка, на кружке сверху маленькая плоская тарелочка, на тарелочке куча ножей, вилок, на ней сверху большая тарелка, там банки из-под оливок.
2: Ну, честно же, кто готовит, тот не моет, мне кажется, нет?
0: Да. Так что, это инсталляция тоже своего рода. Надо посмотреть.
3: Мне интересно, что за блюдо, где там свекла, морковка, картофель и две банки оливок, я насчитал.
2: Ну, это, возможно, винегрет и просто еще оливки в прикуску, например.
3: Может быть. Ну, вообще, очень живописная картина, я очень ярко себе представил.
2: Я вот сейчас подумал о том, что я вот тоже редко готовлю, но если я готовлю, я вот по ощущениям использую максимум посуды вообще, который можно только.
0: А ты потом прибираешь или тоже составляешь?
2: Приходится иногда, конечно. Иногда нет, но вот я... Мне вот надо, не знаю, 5 видов ложек, 5 видов тарелок, 6 видов кастрюль.
3: А потом бригаду чистильщиков.
2: Да, как минимум.
3: Да. Да. Друзья, расскажите свою историю по нашей сегодняшней теме. Звоните по телефону, пишите текстом.
4: Краснодар онлайн.
5: Идеальный микс развлечений для тебя.
4: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
5: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все, все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
5: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
6: Больше хитов. Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: 102.2 FM. 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Сообщение от наших слушателей по поводу людей, которые не очень-то приспособлены к быту. Владимир пишет про себя. «За мной крепко закрепилось звание «рукопопа». Ну, там как бы так, как мы обычно называем, написано, но я чуть смягчил. Хотя со временем, а мне уже 38, я научился много чего делать. Работал сантехником, научился устанавливать унитазы, раковины, смесители, фланцы на трубопроводах отопления, водоснабжения, пожарные. Разбирали-собирали теплообменники, устанавливали радиаторы, регулировал работу насосных станций. Короче, много всего. Потом работал вентиляционщиком, устанавливали приточно-вытяжную вентиляцию в торговом центре, разбирали-собирали кондишны, чиллеры. Сейчас проектирую детали из металла разной сложности, но все же шлейф рукопопа остался. Мои домашние ржут постоянно, что я все чиню скотчем. Ну так скотчи тоже бывают разные. У меня хороший, металлический, серебристый, как у Брюса Уиллиса в «Крепком орешке».
1: Красивый.
0: Тут я вот подумал, что если вот этот шлейф идет еще от клиентов, к которым приходит наш слушатель, то это не очень хороший шлейф.
1: Возможно, да, не без повода образовавшийся. Да. Так, а вот такое сообщение от Владимира для меня. Неумение в быту — красный флаг. Встречался как-то с девушкой, которая оставляла чашки по всей квартире, никогда не убирала за собой. Считала, что взрослый человек должен нанимать клининг. Однажды она вызвала мастера, чтобы вкрутить саморез в дверцу шкафа. Ну, вроде нормально. После года отношений я понял, что не хочу быть ее папой, и мы расстались.
2: Ну, что ж.
0: Ну, вообще, как бы, если, да, кружку донести до раковины, это нужно службу клининга вызывать, это...
2: Ну, может, она хотела довести все до апофеоза, грязи, и потом вызвать клининг. Но если у людей есть деньги, почему нет?
1: Ну, иногда, ты знаешь, вот пару раз у нас была такая история, что кого-то нанимали для генеральной уборки, и перед тем, как нанять уборку, надо еще сделать уборку небольшую дома, чтобы не подумали, что ты совсем грязнулик какой-то. Вот, нам обычно после каких-то таких ремонтных работ вся эта история была. Но, тем не менее...
0: Чуть-чуть прибраться, сегодня уборщица приходит. Да, классика. Классика.
1: Да.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Как робот-пылесосом тоже поднять все, чтобы мог проехать. Так, Елена дозвонилась, расскажет про свою историю. Да, быт и вторую половину бывшую. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, всем доброго вечера. Я хочу рассказать про своего бывшего мужа, но, наверное, больше за его... Как вам сказать, когда человек никогда... не против своих вот каких-то определенных принципов. У меня было двое маленьких детей на тот момент. Я уехала буквально на месяц к маме отдохнуть на лето и оставила одного мужа. В итоге у меня муж, естественно, себе что-то готовил, питался дома, но принцип был такой, что он никогда не мыл посуду.
0: Вообще за месяц?
3: Я уехала, у меня дома не было ни одной тарелки, у меня не было ни одной кастрюли, потому что он все собирательно собирал в тазик. В тазике это все начинало портиться, пахнуть, покрывалось плесенью. Но он очень подготовился к нашему приезду. Он этот тазик выкинул на мусорку. Вот. Вот такой муж у меня был, да.
0: Погодите, то есть...
3: Да, но он...
0: Лена, извините, да. То есть он всю посуду, которая была в доме, он ее использовал как одноразовую, что ли? Он поел, когда она заплесневела, он выкинул на помойку?
3: Он ее сначала хранил, да, наверное, он все-таки собирался, что, может быть, он ее помоет, но в итоге нет. Все кастрюли, ложки, вилки, тарелки, все было, да, выброшено, и я зашла домой, у меня не было ничего из утвари. Да, но он сказал, не переживай, мы купим новое. Вот.
2: Купил?
3: Так мы вышли, да, из этой ситуации.
0: А хотя на самом деле, насколько проще было бы, вот в самом начале, если он понимал, что что-то я не буду мыть посуду, сразу закупиться одноразовой какой-нибудь картонными, да, тарелками, там,
2: или
0: ложками,
2: за одной тарелки
0: вилками.
2: Каждый раз.
3: Конечно, да.
1: Слушайте, ну удивительно, несмотря на эту нелюбовь к мытью, он готовил все-таки самостоятельно, да, раз он использовал и кастрюли какие-то еще. То есть это не доставка была какая-то?
3: Да, ну то есть он сам себе что-то готовил, да, конечно, то есть он сказал, и креветки варил, и пельмени варил, но вот потом как бы руки до мытья не доходили, да.
2: И вы его из-за этого, вы расстались из-за этого?
3: Ну, как вам сказать, нет, наверное, не из-за этого, но...
1: Но в том числе.
3: Наверное, да, и когда хозяйственный мужчина, это большая галочка.
1: А там никакого не было еще...
3: Можно что-то делегировать.
1: Да, Елена, простите, никакого не было бабушкиного сервиза какого-нибудь случайно?
2: Ой, кстати, да.
1: Какой-то семейной реликвии, представляете?
3: Было жалко, на свадьбу подарили нам как раз вот кастрюли. Ага. Ну, туда шло все. Там и сковородки, кастрюли, и крышки к ним, потому что он закрывал, естественно, кастрюлю.
0: Ой-ой-ой, вообще пахло, там да? еще... Особенно если еще и хорошая ничего. Посуда или да, какие-нибудь сковородки. Бывают же сковородки дорогущие, да, качественные. Ой-ой-ой. Ой, у меня прям сердце разболелось. Лен, спасибо большое вам.
3: Нужно учиться, да.
0: Ой, Лен, извините, пожалуйста, а еще один вопрос. Вы как часто постельное белье стираете, меняете?
3: Вы знаете, у нас традиция. У нас суббота – это сельхозхозяйственный день. Это у нас семья, у нас семья большая. Вот. Мы все убираемся в субботу всегда. И всегда у нас смена постельного белья раз в неделю.
0: Каждую неделю.
1: Так, хорошо. Да.
0: Зря спросил. Ладно. Лен, спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите.
3: Спасибо, что позвонили. Да, благодарю.
0: Да, спасибо. Расскажите, друзья, про себя, про своих вторых половинок, про их неприспособленность к быту. Это наша сегодняшняя тема. Можете текстом написать в комментариях под сегодняшней темой.

0: от нашей слушательницы Надежды про мужа. Мой супруг в быту все делает. И готовит, и стирает, и убирает. Но только он делает это так медленно. И каждый раз, когда мне хочется подойти и дать ему ускорение, я вспоминаю, что мой бывший муж не делал ничего вообще. Вот так. Все познается в сравнении. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги голосования. Там сегодня очень важная голосовалка. Так что, пожалуйста, оставьте свой голос.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+. ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Ваня Дмитриенко и его ртуть. Да, здесь на Европе Плюс. Так, а вот наши итоги. Очень важное исследование было проведено нами за эти два часа. Мы выясняли, как часто надо менять постельное белье на примере наших слушателей. Выясним мы, грязнурка Сашка или нет. По итогу этого голосования. Ну, что сказать. Ну, во-первых, те, кто делает это каждые три дня, их меньшинство. Их всего 3%.
1: Это какая-то гиперфиксация на чистоте.
0: Я думаю, да. Конечно, стопудово.
2: Это психи какие-то одержимые.
0: Дальше. Тех, кто делает это раз в неделю, 26%. Тоже немножко. Столько же. Делают это раз в месяц. 26%. И абсолютное большинство меняет постельное белье раз в две недели.
1: Почти раз в месяц. Ну, если...
2: Давай так, Саш, они примерно раз в две недели.
1: Да.
2: А где две недели, там и месяц рядышком, я тебе так скажу. Друзья, спасибо всем огромное за это важное социологическое исследование, за участие в нем. Да, да. Прощаемся со всеми вами, друзья, до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9.

0: Это мод на Европе Плюс и его намек на нас в столице 21-21. Можно загадывать желание, если ты веришь в это, поэтому давай сделай это. Хуже точно не станет, поэтому попробуй. Ну и, естественно, попробуй дальше не пропустить ни в коем случае супер-классный трек от Marshmello и Portugal Man. Услышим Phoenix, ну и French Montana вместе с Maxim B. Трек, который побывал в нашем Еврохит Топ 40 и далеко не на последней строчке. I went deaf.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он и

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт. Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
6: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
7: В их бизнесе есть только один план.
8: Хорошая работа.
9: Не без стресса.
10: Не иметь никакого плана.
11: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
12: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
13: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
12: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Здесь на Европе Плюс моя любимая малышка, да, Ариана Гранде и ее Seven Rings. Loud Luxury и супер классная история под названием Love You For Life. Ну и стиляги, Закит Ларой и Джастин Бибер. Stay. И вся эта музыка здесь, на радиостанции номер один в России, в ближайшие 45. Оставайся с нами.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама. Девы, расширяйте личные горизонты. Присмотритесь к квартирам с панорамными лоджиями. Козероги, отложите все лишние дела и отправляйтесь к морю на выходные. Водолеи, почувствуйте умиротворение, глядя на высокие горы из своей гостиной. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
2: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
4: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве 22:00.

плюс 4 строчки ребята прибавили в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Сейчас расположились на 9-й позиции. Трек просто потрясающий, по моему скромному мнению. Хотя, учитывая высокую позицию в нашем

0: инди-поп-рок, дэнс-поп и нью-диско. Вот какие стили ждут нас далее. Теперь подробнее и в той же последовательности. Доминик Файк, Baby Doll, Kid Cudi, Train Bloom, а также Kungs и Tapeless London Galaxy впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Дебют недели Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Стремительный взлет по индиях Чо и Мод Шаде. Номер один Алекс Уоррен Fever Dream. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
5: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
11: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
10: Куда?
11: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
10: А школа есть?
11: Да прям через дорогу.
12: ЖК Твин Парк от группы компаний Архиград. 8-800-44-240. Застройщик ООО СЗ Архиград Вегас. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
14: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
15: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
18: В их бизнесе есть только один план.
19: Хорошая работа. Не без стресса.
18: Не иметь никакого плана.
10: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
8: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
3: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
8: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
11: Для лиц старше 18 лет.
9: Больше хитов. Больше музыки.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Шикарные новости для всех, кто проводит время в компании Европы Плюс. Слушать хиты без остановок мы будем на протяжении всех следующих 45 минут. Будь рядом и считай количество звезд в динамиках. С нами Келвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy. Еще раньше лови Домена Дэвида с треком Next Summer. И не пропусти потрясную вещицу от Tame Impala и Дженни Дракула. Также эти 45 минут только музыки на Европе Плюс украсят Post Malone, Taylor Swift, Coldplay и многие-многие другие. Суперхитовость нам гарантирована. Оставайся.
2: Краснодар онлайн.
0: Идеальный микс развлечений для тебя.
2: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
0: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
4: Мам, голова болит и горло.
5: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Франшиза магазина «Магнит» будет представлена на

0: Регион.ру 18+.
1: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 249 тысяч рублей.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: 102,2 FM.
8: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 23:00.

The Second Voice и история Let Me Be прямо сейчас. Трек стал мега популярным во всем мире, в свое время лидировал в мировом Шазаме и, конечно же, нешуточное количество внимания к себе привлек. Круто! Да,

0: раньше всех встречаю Рехаб и Софи энд зе Джайантс с легкой мелодичной дэнс-поп темой All Night. Все это здесь, на радиостанции номер один в России, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
3: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
4: В Мэривиль?
3: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
4: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
3: Самое странное...
4: Что?
3: Это не море.
4: Даже лучше.
3: Мэривиль. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Светкина экрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт. Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Больше хитов. Больше музыки.
9: 102.2 FM.
10: Рекламная

0: Home. Это «Медуза» и Генри Камамайл. Генри входит в состав банды Sea Girls, морские девчонки или девчонки с моря, хотя в группе только парни. Вот сразу понятно, где они мечтают повстречать своих вторых половинок. В отпуске у теплых берегов. Ну вот у меня, кстати, тоже скоро отпуск. Не у морских берегов, правда? Ну что делать? Буду ходить в футболке River Girls, получается. One Girl и Three Boys. Вот состав подкаста «Бригада Уличка». Вэл, Вики, Леха и Паш записали для тебя свежий 245-й эпизод. Доступен он на сайте europaplus.ru. Обязательно залетай и заценивай. У нас далее больше хитов и больше музыки. By Indiak Choi Mod, Shate, Floor Rider, Ride Round, а также Алекс Уоррен, Fever Dream. Впереди. Дождись.
1: Реклама.
2: Светки на экрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
3: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
4: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс.
5: В их бизнесе есть только один план.
6: Хорошая работа. Не без стресса.
5: Не иметь никакого плана.
7: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
8: 24 июня. Кинотеатр «Формула кино ОЗ».
9: Рассел Кроу, Люк Эванс, Аарон Пол и Нина Добрев в комедийном триллере «Ночной бизнес».
8: Выиграй свой билет с 15 по 24 июня на Европе Плюс Краснодар.
10: Для лиц старше 18 лет.

0: Так точно, следующие полчаса никто не будет отвлекать тебя от суперхитов здесь на Европе Плюс. Даже я, зовут меня Андрей Каясов, запоминай, с кем ты точно повстречаешься. С нами Токио Хотель с вещицей California Nights. California Nights, glowing like a flame. Прежде ловит Эдди Свим с системой Mr. Know It All. А еще здесь отметится Дэйв и Тэмс с суперхитом Rain Dance. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс за твое внимание поборется Оффенбах и Джастин Джесса, Кайли Миноук и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2,5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

Tokyo Hotel с вещицей California Nights. Ну, вот если ты в субботу собираешься танцевать всю night напролет, и даже неважно, калифорнийскую, московскую или какую-либо еще, то, во-первых, это здорово.

0: Же Ритон в резиденции. А до этого 2 часа, начиная с 20.00, за лучшие клубные гимны будет ответственен Тимур Бодров в нашем топ-клаб-чарте. Кто, кстати, сейчас среди лучших, напомню тебе, сам Тимур. А буквально через секунду я же быстренько расскажу о тех, кого послушаем далее. Больше хитов, больше музыки впереди. «Елка проще», а также «Хёртс» в ремиксе «Purple Disco Machine Wonderful Life» впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Треки.
2: Шоу на этой неделе Camel Fat с треком So Good. Наши резиденты Going Deeper с треком Oxygen. А еще Groove Jet в ремиксе Not Without Friends.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная

0: Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше хитов. Больше музыки.

всю банду BTS. Послушаем трек Swim совсем скоро. Привет, лови мощный, бодрый поп-рок в исполнении Бенсона Буна. Тема Sorry, I'm Here for Someone Else также на подходе. А вот раньше всех встречай дуэт Эвелон Рокстон с мелодик хаус-китом Vertigo. Вся эта музрозка впереди на Европе+. Оставайся.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все лучшие хиты собраны у нас здесь, на Европе Плюс, и мы рады следующие полчаса делиться ими без каких-либо остановок. Впереди Marshmello и Portugal The Man, все мы в эфире. Прежде вспомним суперхит от Dua Lipa, Illusion. Чуть ранее пропусти Зейна с проникновенной историей Die For Me. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Боб Синклар и Кайзер, Dream Class Heroes и многие-многие другие полетели.

0: Marshmallow и Portugal The Man прямо сейчас. Так, в динамиках под такую классную музыку действительно можно. Ну, не восстать, конечно, но воспарить как птица, так точно. Очень классная история. Больше когда по большей музыке ждет нас далее. Дэвид Гетта и Сэм Мартин и их прогрессив хаус. Вещица Lovers on the Sun. Кумкс и Тафилус Лондон с New Disco историей Galaxy. Все это на подходе. И обязательно дождемся суперхит на стыке хип-хоп и R&B. Трек мега успешный. Залетел в главные мировые чарты. В Billboard Hot 100 вообще лидировал. И, кстати, в этом же хит-списке по итогам всего 2025 года занял вторую строчку. Ох, Кендрик Ламар и Сиза Лютер. Совсем скоро здесь на Европе Плюс. Обязательно дождись.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком.
3: По выходным
1: с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
4: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

двигаться дальше, чтобы послушать больше хитов и больше музыки здесь на Европе Плюс. Кюжели Сольта, Jamaican Bam-Bam, Bruno Mars, I Just Might, все это на подходе. И дождемся Тиесту и Брайану Грейс с суперхитом Beautiful Places. Ну вот в какие бы beautiful places, в какие бы прекрасные места ты не собирался отправиться этим утром, начать его, это самое утро, лучше всего вместе с бригадой У здесь на Европе Плюс. В Эловике с 7 до 10 по Москве будет всю нашу необъятную и дарит подарки. Вот, к слову, в сейфе скопилось уже 23 000 рублей. Не пропускай.

0: плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Viens, je t'emmène sur ma...

полчаса ты не услышишь ничего, кроме самых главных и самых любимых хитов. Отвлекаться от крутейших ритмов не будем ни на секунду. Впереди Бибер, Экс и Фейтлесс, всем и New Religion. Прежде здесь отметится Tame Impala и Дженни с вещицей Дракула. А еще с нами Эбен с суперхитом Hollow. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Lost Frequencies, Chimina и многие-многие другие. Будь рядом!

0: классный студийник. Ну, конечно, скоро узнаем, как он проявит себя в чартах, что скажут критики, но мы-то Биби в любом случае поддержим, если что. Нам всегда ее музыка заходит. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Свежая вещица от одного из лучших диджеев планеты Келвина Харриса. Satisfy на подходе. На треке услышим крутейший вокал Джейси. Прежде с нами Ваня Дмитриенко, Старком Ртуть, а также Альфа и Мана Чао с суперхитом Ами Ми Пьячи. Здесь на Европе Плюс.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Кстати, на то, что на ночь стоит посудомойка, ну, то есть таймер, да, отложенный.
5: Я тоже, да, за весь день то,
6: а
5: что накопилось.
6: А у меня нет посудомойки. Видите, я сама
4: А ты
6: мою.
4: Кушать не готовишь, Саша?
6: Ну, я-то мою. Ну,
5: да, даже если бывает. Не ела, все равно взяла, достала.
4: На всякий случай, да, разница такая. Пыль немножко сбить.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Келвин Харрис и Джесси Satisfy прямо сейчас на стриминге, название которого можно легко зарифмовать. Satisfy, Spotify. Да, трек набрал уже более 12 миллионов прослушиваний. И это, конечно же, только начало, всего-то чуть больше месяца этой истории после релиза. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Моя Мишель на «Малиновой луне», Ларин Warning Signs, а также Алекс Уоррен Fever Dream впереди. А, ну и напомню, что слушать нас, радиостанция номер один в России, можно в умной колонке. Это очень просто. Скажи ей только «Включи Европа Плюс», и все, она тебя

не пропусти Зейна с историей «Die for me». Эти и многие-многие другие хиты в ближайшие 30 минут на Европе Плюс в режиме нон-стопа. А в новом часе встречай Мишу.